Как же поют земляки! Эх, знай наших!

0: Когда душа поет.
1: Казак FM.
0: Гуляй, душа.

0: соседа.
1: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

вами на радио «Казак ФМ» Елена Филатова. Дорогие мои радиослушатели, я желаю вам отличного настроения, казачьей бодрости и крепкого здоровья. Живите, любите и слушайте «Казак ФМ».

Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

103 FM в Апшеронске. Уключай. Казак FM.

0: Краснодар, доброе утро, вся Россия. На волнах Казак ФМ время просыпаться. А в студии мы, ваши главные энергетики, Юлия Кирюшина и Александра Вольская.
1: Всем доброе утро. Друзья, и пока вы ищете второй носок, я бы так сказала, да, мы уже с Юлей нашли тему, которая сегодня решит, кому достанется, ну, например, там, последний блин со сметаной, да? Друзья, верите ли вы в удачу? Юль, веришь ли ты в удачу?
0: Ой, ну вообще, если честно, я считаю себя невезучей и совсем не верю в удачу, потому что каждый раз, когда я что-то хочу выиграть или как-то быстренько где-то что-то скакануть, ничего не получается, мне нужно приложить массу усилий, чтобы дело было так, как я вот запланировала.
1: Слушай, Юль, ну ты знаешь, я просто вот уверена, позитивно мы мыслим, да, и на твоей улице будет обязательно праздник, вот главное верить. Я верю, что случайности не случайны, что удача всегда была, есть и будет на моей стороне, ну, бывает, конечно. Но, друзья, вопрос сегодня к вам, да, скажем так, а вам в последнее время вообще у вас была удача? Или удача обходит вас с двух сторон?
0: Я бы сказала, как соседний петух. Итак, по номеру телефона +7 928 401 2020 пишите, верите ли вы удачу и фартило ли вам последнее время?
2: Частушка для казака от Татьяны Туманян из станицы Нововладимировской.
3: А на Кубани мы живем, а на родных просторах песни с казаком поем в городах и селах.
2: Реклама на Казак FM.
4: Больше не нужно выбирать между очками и линзами. Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Ваше зрение – наша забота. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Ваше здоровье – наш главный приоритет. Семейная клиника «Будь здоров» – это опытные специалисты, современное оборудование, точная диагностика и комфорт для всей семьи. Все, что нужно для вашего здоровья – в одном месте. Наш адрес – Усть-Лабинск, улица Марии Овсянниковой, 1А. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Квартира у Черного моря за 22 200 рублей в месяц?
7: Да.
6: Где подвох?
7: Никакого. Льготные условия для новых территорий. Жилой комплекс «Белые пески». Инвестиция у Черного моря стала доступнее. 8-800-550-44-25. Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. ПСК от 18,662% до 25,643%. Ставка от 2% годовых. Банк-партнер ПАО «Банк ВТБ». Лицензия номер 1000. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Ипотека на новых территориях». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Сеть стоматологии «Имплант Клиник» – широкий спектр услуг. Лечение, имплантация, протезирование, ортодонтия. «Имплант Клиник» – забота о вашей улыбке в одной клинике. Ждем вас по адресу. Улица 40 лет Победы, 97, строение 1.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Выгодно по-честному в магазинах «Победа». Филе кеты свежемороженое 549,90 за килограмм. Предложение действует с 1 по 15 октября 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
11: Кольца, серьги, кулоны, якутские бриллианты. Украшения из золота и серебра на любой вкус и бюджет. На ювелирной выставке в бизнес-центре «Централь» на Красной. Напротив Дома книги с 15 по 18 октября. 0+.
12: До 720 тысяч рублей выгоды при покупке «Газель Next» или «Газель НН» в «Технотемп». Обновляйте автопарк на выгодных условиях и выбирайте автомобиль, который работает на ваш бизнес. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Официальный дилер бренда «ГАЗ» «Технотемп». Краснодар, улица Бородинская, 160/3. Телефон 8-661-205-07-81.
13: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон

0: вам. Если удача повернулась к вам спиной, пните ее. Она обязательно повернется и посмотрит, кто это сделал.
1: Интересно, да, Юль, кто это сделал? Ну что, так, открываем нашу корзиночку с весточками, которые прилетели нам на Макс плюс 7-928-401-2020, да, по поводу удачи. Верите ли вы, друзья, в удачу? Алекс написал нам: я верю в удачу, конечно. Ну, а самая лучшая удача — это то, что все родные живы. Вот такое у нас сообщение. Еще прилетело сообщение от Татьяны. Доброе утро, казачок. Юль, ведь еще Татьяна нам говорит: любимые девчонки, красивые Юлечка и Александра.
0: Все да? Оценили наш дуэт.
1: Да. Я думаю, пишет Татьяна, сегодня она есть удача, завтра ее может и не быть. К другому перешла. Мне, например, в этом году повезло с мастерами по ремонту. Я их нашла случайно. Два мужчины сделали хорошо, добросовестно. Мне повезло. Удача была на моей стороне. Еще я выигрывала подарки на Казак ФМ, когда дозвонилась. Вот вам и удача.
0: Да, а почему? Давайте дозваниваться всем. Мы сегодня и билет будем разыгрывать.
1: И приз будем.
0: Да, мы и приз будем разыгрывать. И что у нас там? Еще у нас есть сообщение? Или от Ларисы Юрченко у нас было сообщение?
1: Да, есть у нас еще сообщение. Здесь у нас Лариса Юрченко пишет, что она здесь удача у нее всегда есть, была и будет. Сопровождает нас в пути. И спасибо нашей радиостанции за то, что позитив и утреннее настроение всегда с ними в дороге.
0: И мне, знаешь, что мне нравится? Не верю в удачу, пишет мне Елена из Тимошевска. Просыпаюсь утром, кошка уронила горшок с цветком. На работе начальник нашел опечатку, а в борщ упала муха. Верю только в закон подлости. Но как будто бы, Лена, не надо гневить судьбу.
1: А мне кажется, что пусть это удача к новостям. Муха в супе.
0: Да, это просто дополнительный белок в супе. Почему нет? Итак, уважаемые наши радиослушатели, пишите нам по номеру телефона плюс 7-928-401-2020. Вот улыбнулась вам сегодня удача. Нашли ли вы парковку где-то прямо рядом с офисом?
1: Мне кажется, это прям большая удача.
0: А может быть, вы проскочили все светофоры на зеленый?
1: У меня сегодня такое было. Как еду по Северной? Зеленый. Думаю, да что ж такое?
0: Значит, хорошо. Значит, надо было успеть выпить кофе еще перед началом. Итак, номер телефона плюс 7-928-401-2020. Мы с радостью почитаем ваше сообщение.

0: каких языках они говорят?
1: Ну...
0: А кто из них самый древний? Греки? А казаки когда сюда пришли?
2: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
3: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а кто такие белорусы?
4: Это жители страны Беларусь. Наверное, самые близкие нам по языку, обычаям и традициям среди всех славянских народов.
0: А почему они белорусы? Мы же тоже вроде белые.
4: О, Нина, это на самом деле не такой простой вопрос. Самое распространенное объяснение – по внешности белорусов. У них в большинстве своем светлые волосы и глаза. А также они носили светлую холщовую одежду. Вот иностранцы и прозвали их земли – Белая Русь. А у историков есть еще такая версия. У древних славян существовало разделение территорий по цветам. Белая Русь на западе, черная на севере и червонная, то есть красная Русь, на юге.
0: А на каком языке они говорят?
4: На белорусском. Он близок к нашему языку, однако все-таки немного другой. Но все белорусы прекрасно знают русский, так что никаких проблем в общении с ними не возникнет. И, возможно, ты уже общалась с кем-то из них и даже не поняла, что этот человек белорус. Так хорошо он говорил по-русски.
0: Они что, живут? И у нас тоже?
4: Конечно, белорусов на Кубани много, больше 23 тысяч. Вот, например, у твоей тети Иры папа белорус. Он долго жил здесь, но потом вернулся на родину. А многие белорусы остались жить в нашем крае навсегда, потому что наши обычаи и традиции белорусов во многом похожи.

0: Утро считается удачным, когда ты проснулся, ну, например, без будильника, тебе никуда не надо, а в динамиках любимое радио, конечно же, Казак FM. Доброе утро!
1: Сегодня у микрофонов Юлия Кирюшина и Александра Вольская. И это ли не удача?
0: Удача, удача.
1: Саш, ты знаешь, что раньше делали люди, чтобы вот приманить удачу в свой дом?
0: Знаю, да. Но я, например, знаю, что вешали дома подкову над дверью. И я, кстати, у меня была дома подкова, я ее не вешала.
1: Но просто она там была.
0: Но она у меня была, да.
1: Я сама не знаю, как она так вышла.
0: Я ее нашла. А еще знаю, что искали четырехлистный клевер, и я лично эпизодически его ищу, и сирень с 5 листиками, цветочками. Я думаю, что я такая удачлива? А я уже столько клевера съела. Сирень. Да, поэтому, как это, знаешь, коровушка с подковой, выхожу и начинаю искать. Чтобы съесть и быть удачливее. Ну, а что не сделаешь ради всего этого?
1: Так, ну это ты, конечно, вообще. А я тоже знаю еще одно, это защитный гвоздь.
0: Это я не знала.
1: Вот, это да, это раньше было, я еще помню, у меня было у бабушки так. В косяк двери вбивали гвоздь, ну не ржавый, новый обязательно, это принципиально. А еще моя бабушка говорила, что нельзя веник ставить ручкой вверх. То есть вот чем метешь, это должно быть так переворачивалось и стоять на ручке.
0: Вот, это да, я тоже про это
1: головой
0: слышала.
1: Головой вверх, как будто бы вот именно в этот момент удача будет в доме. А еще я знаю, что со стороны улицы на дом прям крепились зеркало. Угу. Оно считалось, что оно отражает злые взгляды и сохраняет в доме здоровье и удачу.
0: Вот это интересно. Первый раз, Юль, я слышу про это.
1: У меня родители живут в станице, и у моих родителей есть это зеркало.
0: А давай у наших радиослушателей спросим, какие знают они удачи, приметы в доме. Может быть, носят с собой, кстати, в кармашке, да?
1: Какую-нибудь монетку или булавочку.
0: Да, друзья, пишите нам +7 928 401 2020. И если вам не жалко, рассказывайте о удачах.
1: А лучше звоните, потому что совсем вот сейчас, скоро, первый дозвонившийся сможет поучаствовать в нашей рубрике «Послесловица» и унести домой приз.

0: Послесловица.
1: Доброе утро, дорогие наши радиослушатели. На часах 7:45. Это значит, что мы сейчас будем призы разыгрывать.
2: Что у нас с вами послесловица.
1: Итак, а у нас уже есть дозвонившаяся Ольга. Доброе утро. Алло, Ольга.
2: Ольга, доброе утро.
3: Но... Доброе утро.
2: Вот, услышали.
1: Ольга там, наверное, танцевала, пока слушала нашу песню через свой телефон. Олечка, как ваше настроение?
3: Лучше всех, спасибо.
1: Олечка, вы готовы побеждать?
3: Давайте победить.
1: Супер. Тогда Саша вам расскажет сейчас правила.
2: Победить. Давайте, Оля, расскажу вам правила, да, у нас такие. Мы с Юлей пословицу начинаем, да, ваша задача, конечно же, ее закончить. Закончить можно ее правильно, как она и должна звучать. Если вдруг вы не знаете правильный ответ, говорите красиво, как говорится, весело, задорно, чтобы все улыбнулись, посмеялись и мы, и вы, и все, кто слушает Казак FM.
1: Но не забывайте, что у нас один добрый полицейский, другой злой. Да, Саша сегодня злой.
2: Почему?
1: Да потому что кто сидит на этом месте, всегда злой.
2: Да, не я добрая всегда.
1: Итак, Ольга, вы готовы?
3: Да, конечно.
1: Слушаем первую послесловицу. Везет тому, кто...
3: Везет.
1: Отлично. Так, супер. Дальше поехали.
2: Давайте дальше. Вторая пословица у нас. Добившись удач, об этом не...
3: Жалей.
2: Ну, практически.
1: Подождите, давайте внимательно. Добившись удач, об этом не... То есть вы безгранично счастливы, вы добились своего какой-то задачи, успеха.
3: Обычно.
2: Давайте, ко-ко-кой.
3: Так, добившись удачи...
1: Об этом не...
2: Ну, давайте.
3: Никому не говори.
2: Вот, совершенно,
1: да.
2: И пусть так будет.
1: Именно так. Но давайте, если будет это правильно, то это будет никудахч.
2: Да.
1: Вот. Но, типа, не хвастайся. Так, супер, следующая послесловица.
2: А кому повезет, у того и петух...
3: Клюнет.
2: Ну, и клюнет.
1: А почему нет? А почему нет?
2: Кому повезет, у того и петух снесет.
1: Да, ну,
2: знать бы что.
1: Ну, а почему? Золотые яйца, наверное.
2: Это к удаче, я 100% уверена.
1: Олечка, скажите, пожалуйста, вы считаете себя удачливым человеком?
3: Да.
1: Конечно, вы дозвонились нам сюда и еще и выиграли приз. Хотите ли передать привет?
3: Всем здоровья, чтобы вы всегда выходили в эфир, такие позитивные
1: лицо. Спасибо большое. Спасибо большое, Олечка. Мы большой привет передаем Динской. И плавно мы будем перемещаться. Куда, Саша?
2: А мы будем перемещаться в нашу любимую рубрику «Ленивые варенички». Друзья, пишите нам в Максе +7 9.

0: ленивые варенички есть, а мы в студии совсем не ленивые. Сегодня Юлия Даша... Кирюшина и Александра Вольская. Доброе утро.
1: Да, доброе утро всем. Наша любимая рубрика приветов и поздравлений. И, Юля, у нас есть звоночек от нашего слушателя.
0: Есть звоночек.
1: Игоря, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Игорь, вы бы выключили, пожалуйста, приемник, а то мы себя тоже слышим. Как будто не очень удобно нам.
1: Сами
0: с собой разговариваем. Игорь, ну что, как ваши дела?
2: Лучше всех.
0: А где вы находитесь? Вы куда-то едете?
2: В Краснодаре.
0: Вы там, небось, в пробочке стоите где-то?
2: Да, сейчас стою в пробке.
0: Давайте, что вы там хотите поздравить, передать?
2: Я хотел передать привет Сергею. Александровичу, и пожелать всем слушателям хорошего настроения, хорошего дня и крепкого здоровья.
0: Вот это хорошо.
1: Да, Игорь.
0: Сергей Александрович, непонятно, где он, кто он и что он. Думаю, что Сергей Александрович понял, что это именно для него.
2: Это мой друг.
0: Скажите, пожалуйста, Игорь, а вы считаете себя удачливым человеком?
2: Более чем.
0: А давайте вот, какая удача случилась с вами сегодня?
2: Сегодня я дозвонился с Казак FM.
0: Ура! Хочется вот так вот сделать. Вот так, отлично. Игорь, звоните нам почаще, у вас великолепный голос, и вы играйте с нами. Мы очень хотим дарить вам призы, хорошо, договорились?
1: В следующий раз предлагаем поиграть, да, дозвонитесь за нас, и мы предлагаем поиграть вам в послесловицу.
0: Да, именно. Игорь, вам желаем хорошего настроения. Вот так вот крепко вас обнимаем, сейчас приподнимаем и продолжаем читать поздравления, которые нам пришли на Макс.
1: Да, нам прислала Лариса Юрченко сообщение, и она поздравляет всех слушателей Казак FM и нас, и Юлей, и коллектив радиостанции с праздником Покрова Пресвятой Богородицы, и желает, пусть этот праздник наполнит все ваши и наши сердца теплом, желает мира в душе, спокойствия в сердце и благополучия в доме. Пусть рядом всегда будут любящие люди, а все добрые начинания получают благословение.
0: А я хочу передать теплый привет Виктору Сердюкову. Вы знаете, Виктор, я хочу вас, вот представьте, что я вас крепко обнимаю. Каждое утро Виктор желает нам хорошего дня, чудес дня. Высылает красивые цветы. Ну, желтые к расставанию, ну, не надо будет. Мы не об этом не говорим.
1: Смотри, какие красивые
0: они великолепны,
1: розы.
0: Великолепны. Виктор, вам огромнейшее спасибо и теплый привет.
1: Валентине, да, мы передаем привет.
0: Валентина из Мингрильской, да, огромнейший
1: Татьяне,
0: привет.
1: Татьяне, Людмиле, друзья, ну, всем нашим постоянным радиослушателям огромный такой сердечный привет и хорошего дня.
0: Итак, а мы будем тихонечко отправляться уже во второй час нашего утреннего шоу. Мы сегодня говорим о том, удачливый вы человек или везучий, или вы
1: ничего. Бывает, я продолжу.
0: И по номеру телефона
1: 928-401-2020 рассказывайте, удачливый или неудачливый. Что чаще вас присутствует у вас?
0: И если вы знаете, как приманить удачу, тоже нам об этом расскажите. Ну, а мы идем дальше.
3: Спонсор часа – компания «Славянский кирпич».
4: Казань брал, Астрахань брал, Верону Кроста тоже брал по акции.
5: Время строить, время брать. Скидка 15% на лицевой кирпич Верона Кроста. «Славянский кирпич» 8-800-100-04-01. Организатор акции АО «Славянский кирпич». Сроки акции с 1 по 31 октября 2026 года.
6: Ой, да как же поют земляки! Эх! Знай наших!

0: На студийных часах 8 часов 10 минут. Это прекраснейшее настроение. Сегодня бодростью заряжают на казаке Юлия Кирюшина и Александра Вольская.
1: Аплодисменты нам, да, как говорится.
0: Конечно. Итак, значит, что мы хотим сказать? Спонсор часа утреннего шоу Дин Кофе. Ну, он как без кофе вообще? У нас есть отличная новость. И мы о ней не перестанем говорить. Напоминаем, что ко дню рождения Казак ФМ, который состоится 19 декабря, Дин Кофе подготовил особенный подарок. Новый напиток под названием «Казак».
1: Друзья, вот представьте, да, ароматный кофе со вкусом имбирного пряника, в котором будет собрано вот все наше кубанское гостеприимство.
0: И найти это кофе можно будет в кофейне Дин Кофе на улице Красной в Краснодаре. Обязательно загляните. Пусть этот кофе, вот вы еще попробуйте казака на вкус. Вот так бы я еще хотела сказать.
1: Не только послушайте, да, не только ушками, да еще и ртом.
0: Именно так. Итак, друзья мои, у нас прекрасное настроение. Говорим мы сегодня об удаче, о везении. По номеру телефона +7 928 401 2020. Расскажите, удачливы ли вы человек?
1: Да, ждем ваши сообщения. Не переключайтесь, оставайтесь с нами.
2: Частушка для казака от Лидии Васильевны из села Сергеевского.
3: Я подружка.

0: вашей Тойоте сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS Сервис. В вашем Volkswagen или Форде сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS Сервис. Какая бы иномарка у вас ни была, GS Сервис починит или заменит рулевую рейку с гарантией в день обращения. GS Сервис. Краснодар, Российская, 28.
1: Ну что опять за рок-концерт в машине?
2: Да просто Мурзик сильно нервничает.
1: Дай коту экспресс успокоен. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
2: Мурзик.

0: консультацию специалиста.
1: Салон «Штор». Территория комфорта открыт с 9 до 19. Каждый день. Выгодная цена. Пошив штор под ключ. Мы открываем грандиозную распродажу. Город Анапа. Протапова, 88/2. С нами выгодно.
2: Акция на удаление новообразований в клинике Родинка. Минус 20% с 1 по 20 октября 2026 года. Диагностика бесплатна. Подробности по телефону 8-918-293-84-00.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. ООО «Родинка».
4: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
5: 3000 спасенных детей, 300 миллионов благотворительной помощи, вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. край-добра.ру.
6: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
7: Знаете это чувство, когда одежда села идеально, словно шита лично для вас. В «Мюнхен» новая коллекция ведущих мировых брендов. Лекала на любую фигуру. Огромный выбор. Мужская и женская одежда, обувь. Приходи и убедись. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен».

0: Утро доброе, друзья, товарищи. Сегодня в ваших динамиках голоса утреннего шоу.
1: И вам это не послышалось. Сегодня две прекрасные, потрясающие, везучие девушки. Александра Вольская и Юлия Кирюшна. Доброе утро всем. Говорим мы про везение, про удачу. И давайте будем разбираться, есть ли вообще в них разница.
0: Ну, говорят, знаешь, удача, когда умеешь не очень хорошо, но получается идеально. А везение, когда вообще не умеешь, а получается почти идеально.
1: Почему? Да, вот рассуждаем. Кстати, до нас дозвонилась сейчас Анна из города Сочи, и она говорит, что удача — это вообще здорово, когда детей в школу отправила. А это для нее удача. Когда все здоровы.
0: Ну, согласна.
1: Ну, это когда вообще все хорошо.
0: На самом деле, я считаю, что удача — это детский сад, а не школа. Потому что сейчас школа по 2 часа, 2.5 часа. И для меня это вообще не удача.
1: А для меня удача, когда уже в школу ходить не надо, потому что дети выросли.
0: Вот вообще.
1: Слушай, каждому свое,
0: ну, мне
1: да?
0: только мечтать об этом. Так, что у нас там? Есть сообщение.
1: Да, Людмила нам прислала сообщение по поводу, знаешь, мы спрашивали, что же нужно для удачи, какие, да, приметы или что-то положить. Вот Людмила предлагает положить лавровый лист в кошелечек, допустим, да, будет всегда денежка. У Людмилы это работает. И сын добавляет тоже в кошелечек лаврушечку.
0: Я такого даже не слышала.
1: Я не слышала вообще лаврушка, это, по-моему, от всего, от всем бед.
0: Я слышала о том, что когда на молодую луну берешь купюру бумажную, и чем больше она, тем лучше. И вот так вот делаешь, ей шелестишь, вот так вот смотришь.
1: Кошелечком.
0: Не-не-не, просто купюру вот эту вот пошелестел на месяц вот этот молодой, и в кошелечек ее положил, значит, там должно прибавиться.
1: А ночь переночевать кошелечек перед луной?
0: Ну, нет, это я не знаю.
1: Вот тоже добавляю.
0: Я предпочитаю шелестеть наличными. Так, что у нас там еще сообщение?
1: Нина Владимировна прислала сообщение. Помню примету. Рассказывает, на 14 января, на Старый Новый год, первым в дом должен прийти мужчина, посевать. Ее муж вставал в 5 утра в карман пшеницу, значит, и шел к соседям. Никто в этот момент не обижался, что пришел рано и насыпал зерно. Кто не открывал дверь, сыпал прямо под порог, и все всегда благодарили. Теперь она тоже выходит, ждет, чтобы первым в этот день встретить мужчину. Кстати, хорошая примета.
0: Да, в
1: встретить
0: принципе,
1: мужчину,
0: где бы ты...
1: а еще если с полным ведром. Неважно чего.
0: Я считаю, что если ты проснулась, и рядом есть мужчина, это уже удача.
1: Ну, как вариант, с полным ведром.
0: Ну, нет. Так, слушай, настроение просто огонь. Итак, друзья наши, мы хотим раздавать вам призы. И в следующем нашем выходе мы хотим разыграть... Что-то мы хотим разыграть? Ничего мы не хотим разыграть. Но мы скажем о том, что мы будем в «Куда пойти, что посмотреть, разыгрывать». Это будет чуточку попозже. Вот.
1: Куда хотим, никуда не хотим.
0: Хотим. Да, у нас есть спонсор билетов. Это у нас Red. Господи, у меня в горле пересохло. Слишком много смеялись мы.
1: Это же хорошо.
0: В общем, у нас будут билеты на от Red Оркестра, который будет нам хиты Италии играть. Еще сегодня на него можно попасть, поэтому вы можете дозвониться, постараться. Вот. Ну, а мы что хотим сказать?
1: А мы идем дальше.
0: Будете ли вы удачливы? Будете. Однозначно по номеру телефона.
1: А плюс 7-928-401-20. И вы уже удачливы, потому что Казак FM вместе с вами.
0: И с нами.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа.

старинный китайский смычковый музыкальный инструмент. По-другому его называют китайская скрипка. Несмотря на наличие всего двух струн, эрху обладает богатой выразительностью, которая позволяет отобразить в музыке самые разные эмоции. Корпус инструмента представляет собой шестигранный бочонок, изготовленный из ценных пород дерева. С одной стороны он обтянут кожей питона, с другой – закрыт узорчатой деревянной решеткой. Длинная шейка сделана из того же материала, что и корпус. Головка резная, слегка отогнута назад. Смычок делается из бамбука. Он не отделен от корпуса инструмента, а прикреплен к нему между двумя металлическими струнами. Звук издается, когда смычок, натертый канифолью, чтобы увеличить трение, проходит между струнами. Играют на эрху сидя, опирая корпус о колено. Сегодня на инструменте исполняют народную и традиционную китайскую музыку. Используют его в оркестре, в том числе в музыкальном сопровождении китайской оперы. Эрху – один из самых известных и почитаемых музыкальных инструментов. Душа китайского народа.

0: Утро доброе, утро замечательное, утро среды. А что такое среда? Среда — это маленькая пятница, я бы уже сказала. И эту среду мы встречаем вместе с вами, друзья, Юлия Кирюшина, Александра Вольская. Сегодня вас будет и поднимает вам отличное настроение.
1: Доброе утро.
0: Так, ну кстати, Юля тут пританцовывала сейчас.
1: Я даже на отбивку пританцовывала, у меня сегодня шикарное настроение. Удача улыбнулась нам поработать с Александрой. И мы вообще
0: счастливы.
1: Я смотрю,
0: девочки, такие
1: нам пишут. Вот Лариса Юрченко нам пишет. Девочки, не могу не вставить свои 5
0: копеек. Лариса.
1: Да. Я считаю себя очень удачливым человеком. Первая удача — то, что я родилась. Как бы тут не поспоришь. Вторая. Мой прекрасный муж Андрей. Классный, надежный, супер мужик.
0: Отлично.
1: Это удача. Третья. Мои дети. Сыночек и доченька. Горжусь и радуюсь. Почему нет? Супер. Четвертая. Трое любимых внуков.
0: Ну, вообще отлично, да?
1: Трое. Обалдеть. Пятое. Мое любимое дело — повар-кондитер. О, почему мы еще не видели ваши кондитерские шедевры?
0: Да, кстати, пришлите, да?
1: Да.
0: Что вы делаете?
1: Шестая. Надежные друзья. Вот это хорошо. Не у каждого сейчас есть надежный друг.
0: Мне нравится особенно седьмая.
1: Я на пенсии. Теперь у меня есть время замечать важное, никуда не торопиться и просто радоваться простым вещам. И это еще не все. Думаю, у меня впервые ждет самая большая удача. Поживем, посмотрим.
0: На рыбалку едут.
1: Нас слушают. Мы ждем большую рыбу. Лариса Юрьевна, Юрченко, простите. Мы же ждем вашу большую рыбу и большой торт, который вы умеете печь. Ну, а чего бы нет?
0: Да, почему бы, да?
1: Так, давай, делаем анонс. Мы хотим разыгрывать.
0: Билет.
1: Да. Вернее, даже не мы хотим разыгрывать, а Red Orchestra.
0: Все вместе, да, в следующей рубрике «Куда пойти?», «Что посмотреть?» Мы разыграем розыгрыш. Да. Один билет на 2 персоны. Друзья, поэтому пока, любимая наша музыка, звоните +7 928 401 2020. Куда пойти, что посмотреть, Юлей мы скоро расскажем и поделимся.
1: Слушай, ну я не могу пройти мимо. Давай еще сообщение почитаем, пока у
0: не
1: нас
0: проходи,
1: есть минуточка. Вот нам пишут, Ирина нам пишет: удача — это единственный и единовременный успех, а везение — это последовательность событий, причем неважно, успешных или нет. Отсюда и фразу: ему улыбнулась удача, и ему везет как утопленнику.
0: Ой,
1: ты слышала такое?
0: Ну, я слышала про то, что ты сейчас зачитала.
1: А ты считаешь, что это единовременный успех или нет?
0: Я просто, ты знаешь, верю в хорошее настроение, в удачу, что она здесь всегда есть и была, и будет. И никто мою удачу...
1: Но, судя по сообщениям, наши мнения разделились с нашими слушателями, поэтому мы к этому вопросику еще вернемся. Да, а так, сейчас давайте послушаем хорошее.

Бах. Администрация города Сочи информирует. Бархатный сезон – лучшее время для отдыха. Мягкое солнце, целебный воздух и уникальная субтропическая природа. Сочи – это более 50 санаториев с лечебным

0: начинается здесь.
1: Для соседа.
2: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа. На Казак-ФМ.

0: Куда пойти, что посмотреть в нашем-то Краснодаре.
1: Ну что, у нас рубрика «Куда пойти, что посмотреть» с Юлей. Мы приготовили, подготовили, заготовили, я бы сказала, да, интересные места для посещений. И
2: первое, что мы хотим рассказать, 14 октября, сегодня, в 14.00 в Краснодарской филармонии пройдет концерт «Хиты Италии» и спонсор билетов «Ред Оркестр». И что мы хотим сказать? У нас уже есть телефонный звонок. Давайте попытаем удачу. Алло.
1: Алло, доброе утро.
3: Доброе утро, казачок.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро. Алло. Алло, доброе утро. Алло. Так хорошо было слышно, но куда-то связь пропала.
1: Алло. Но еще есть возможность дозвониться, выиграть билетик.
2: Давай пока расскажем о том, что же мы будем, куда мы еще можем отправить наших дорогих слушателей. 17 и 18 октября в Краснодаре традиционный городской забег пройдет. На старт можно выйти одному или с семьей, или с друзьями, или с коллегами. На финише участников забега «Магнит город 233» ждет памятная медаль.
1: Да, друзья, вообще, если вы любите побегать, вам именно вот туда, в эти два дня вы можете бегать. Потому что в том числе подарки-то и от Казак FM, потому что наша радиостанция — это информационный партнер мероприятия. И подробности вы можете узнать на сайте toplyga.ru.
2: Итак, ну а мы напоминаем, что по номеру телефона 928-401-2020 вы можете позвонить. И сейчас мы разыгрываем билетики на концерт «Хиты Италии». Итак, а мы еще расскажем, куда Саш, можно сходить. 16 октября в 19.30 можно сходить на Муз-Лото, наше любименькое. Если вы не знаете, вот чем себя занять в пятницу, и вам, или вам не с кем пойти, вы думаете, я хочу куда-нибудь пойти повеселиться, но у меня не с кем.
1: Да, а если вы еще и любите и не только петь, да еще и танцевать, да и вот эти караоке, то вот этот зажигательный микс всего вместе, это именно для вас.
2: Это будет проходить танцевальный бар «Сплетни» на Красной 72-2. Там еще же можно и от нас чего-то.

0: выиграть.
1: Там есть приятный бонус. Казак ФМ выступает информационным партнером мероприятия. И, друзья, счастливчику, которому попадется бочонок с надписью «Казак ФМ» большими буквами будет написано, достанется специальный подарок от радиостанции. Поэтому, друзья, не пропустите.
0: Так, у нас есть телефонный звонок. Давайте попробуем все-таки. Алло. Алло, здравствуйте.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро. Как зовут вас?
2: Лариса.
0: Лариса, откуда вы нам звоните?
2: От Разную.
0: Лариса, скажите, пожалуйста, а вы приедете сегодня на концерт?
2: Ой, нет.
0: А может быть, вы когда-то кому-то подарите билеты? Но вы уже дозвонились, вы уже счастливый человек. Может быть, попытаете удачу?
2: Конечно.
0: Итак, смотрите, у нас есть один вопрос для вас. Что такое пиферро? Это какой-то инструмент итальянский, и вам нужно понять, какой. Есть три варианта ответов. Это духовой инструмент итальянский, это итальянская гитара или это итальянская балалайка?
2: Ну, я думаю, это духовой инструмент.
0: Знаете, вы правильно думаете, Лариса. Правильно вы думаете.
1: Мы вас поздравляем.
0: Мы вас поздравляем, Лариса. Вы можете эти билеты кому-то подарить из близких, кто проживает в Краснодаре, потому что концерт сегодня в 2 часа дня. Спасибо вам большое за то, что вы нам позвонили. Мы очень рады были вас слышать. Мы отрадно передаем огромнейший привет.
1: Да, и что? Еще одно мероприятие, друзья. Мы с Юлей подготовили народные хиты от ансамбля «Ивушка» 15 октября в 19:00 в филармонии Григория Пономаренко. Там можно насладиться народными песнями, народными мотивами и на концерте ансамбля «Ивушка».
0: Да, именно так. А вы номер телефона 928-401-2020. Друзья, товарищи, звоните, пишите. У нас же ленивые варенички.

0: Ну что ты молчишь, говорить надо вообще-то. Доброе утро.
1: А я жду удачу.
0: Чтобы я начала говорить, вот это от тебя удача. Итак, сегодня вообще у нас интересный эфир. У микрофона сегодня Юлия Кирюшина, Александра Вольская.
1: Всем доброе утро.
0: Итак, передаем приветы.
1: Давай, передаем, да. Барнислав, вот такое имя. Барнислав. Ну, неважно. Барнислав передает привет Ярику и желает ему легкой дороги. Он сейчас в пути в Магадан. А также желает всего наилучшего слушателям этого замечательного радио. А напоминаю всем, это замечательное радио Казак ФМ.
0: Да, именно. Барнислав, позвоните нам. И мы хотим...
1: Что ты сделаешь?
0: Мне очень нравятся необычные имена. И у них, как показывает практика, очень необычные голоса. Ты не замечала этого?
1: Mm,
0: а вот
1: нет.
0: Это, да, а я замечала.
1: Барнислав,
0: давай.
1: Позвоните нам.
0: Да, срочно, мы ждем.
1: Мне тоже интересно.
0: Давай, что у нас сегодня по праздничкам?
1: Ну, на всякий случай напоминаю, что сегодня у нас среда, 14 октября, если вдруг кто проснулся и не помнит, какой день недели. Бывает такое?
0: Бывает.
1: А у людей с красивыми голосами.
0: Ну, да.
1: Замечательный праздник. Кстати, наши многие радиослушатели нас поздравляют, и всех радиослушателей Покров Пресвятой Богородицы. Сегодня отмечается православный такой праздник. Но вот немножко, да, так порадуемся. День рождения Винни-Пуха
0: вот
1: у нас сегодня. Старичок,
0: топ.
1: Я тебе хочу сказать.
0: 100 лет?
1: Юбилей. 100 лет отмечает наш замечательный Винни-Пух. Отличный праздник, день накопления жизненных сил. Можно отметить вместе с Винни-Пухом.
0: Ну, мы делимся с вами жизненными силами, делимся с вами позитивом, делимся хорошим настроением и скажем вам о том, что у нас совсем скоро наступит третий час, и в этот третий час нам придет гость, на который вы можете задать ему любые вопросы, связанные с городом Краснодар. Мы будем приглашать вас присоединиться к видеотрансляции на сайте kazak.fm. А еще где?
1: А еще где?
0: А еще в ВК настоящая раздольная. Молодец, Саш, ты сегодня очень быстро ориентируешься.
1: Я стараюсь.
0: Мы поговорим о небольшом таком мистическом Краснодаре. Жалко, что у нас нет вот такого фончика, который нагоняет жути. А мы и не будем нагонять жути.
1: Юля, 8.57. Хватит болтать.
0: Поехали.

0: Доброе утро всем, кто на волнах Казак ФМ. Юлия Кирюшина, Александра Вольская. Сегодня
1: доброе утро.
0: Два часика будили, поднимали вам настроение, желали вам удачи, советовали есть клевер, вешать подкову, носить лаврушку, что там еще, да, мы советовали.
1: Да чего нам только не говорили сегодня, на самом деле. Но мы так и не разобрались, удача и везение — это одно и то же или нет. Есть у нас еще сообщение, Александр пишет: в наше время это синонимы. Здесь нужно смотреть во времена образования этих слов. Удача — отдавать то, что дается Всевышним, а везение — то, что везет к цели. Но что помогает приблизиться к цели? Раньше удача считалась как положительной, так и отрицательной. Александр, вот это вы с утреца завернули, конечно.
0: Но мне кажется, ты знаешь, так вот, если глубоко не вникать, чтобы потом назад не возвращаться, то вообще удача любит тех, кто всегда находится в движении, кто верит в себя, в других, в прекрасное.
1: Да?
0: Да. Ладно. А еще, знаешь, Тамара Сашина написала нам сообщение, что она слушает нас из Великого Новгорода. И всегда, когда она хочет послушать радио, включает Казак ФМ, потому что поднимает это настроение. Вы лучшие. И песни у нас лучшие. Вообще все лучшее.
1: Ну, мы тогда передаем огромнейший привет Великому Новгороду. А что мы хотим сказать? У нас третий час, значит, к нам придет в гости хороший человек. И сегодня у нас будет экскурсовод магический Краснодар, Илья Пшегорский. Итак, это главный специалист туристико-информационного центра в Краснодаре. Сегодня он нам расскажет. Интересно, мы тут для него такие вопросы подготовили, товарищи. Но вы по номеру телефона +7 928 401 2020 можете задавать свои вопросики.
0: А еще я думаю, что отличный повод узнать у Ильи, есть ли в Краснодаре такие замечательные места, которые приносят удачу. Пришел, потер, и все удачно. Спрашиваем.
1: Да, спрашиваем.
2: Частушка для казака от Лидии Васильевны из села Сергеевского.

0: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Опытные хирурги и новейшее оборудование. Клиника New Vision. Ваше зрение – наша забота. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: До 720 тысяч рублей выгоды при покупке «Газель Next» или «Газели NN» в «Технотемп». Обновляйте автопарк на выгодных условиях и выбирайте автомобиль, который работает на ваш бизнес. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Официальный дилер бренда «ГАЗ» «Технотемп». Краснодар, улица Бородинская, 160/3. Телефон 8-661-205-07-81.
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
3: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: Юлия Кирюшина, Александра Вольская сегодня с вами. Третий час открываем. Под занавес на аплодисментов. И,
1: да, Юль, почему бы не? Я сделаю аплодисменты. Легко уже.
0: Да, сегодня у нас замечательный гость. Давайте познакомимся.
1: Ну, всегда, когда у нас третий час, у нас всегда замечательный гость.
0: Согласна.
1: Сегодня у нас в гостях Илья Пшигорский, главный специалист туристско-информационного центра Краснодара. Человек, который знает город не по карте, а по легендам, приметам и тем самым местам, где приятно и понятно. Что-то вот, знаете, где надо что-то потереть, чтобы у нас сбылись мечты и пришла к нам удача. Илья, доброе утро.
2: Доброе утро. Чертовски рад быть в вашей студии снова.
1: Ой, нам чертовски приятно вас слышать и видеть.
0: Итак, пообщаемся,
1: поговорим. Давай первый вопрос. Илья.
0: Мы засмущали.
1: Вы часто говорите о Краснодаре не просто как о городе, да, а о месте, где вся вот эта вот своя энергетика. И с чего вообще начинается мистический Краснодар? С легенд, с архитектуры или, может быть, с людей?
2: Я так говорю.
1: Да?
2: Ну, раз говорю, то, наверное, продолжу говорить и сейчас. Краснодар всегда начинается с людей. В первую очередь.
1: Ага.
2: Людям в последнее время очень нравится все мистическое, необычное, видимо, присыщенные какой-то бытовухой или, например, какими-то особенно пафосными вещами о городе, фактами, купцами, такими красивыми биографиями, и хочется чего-то такого пикантного, наверное. Поэтому у нас популярны маршруты по кладбищам, по каким-то закоулкам городским. Ну, это обычное дело. Плюс люди охочи до удачи. Вот, я, наверное, предлагаю об этом поговорить. Как ее приманить? Тем более вопрос звучал, насколько я понимаю, кого, где и за что потереть.
1: Да.
2: Я в этом большой специалист.
0: Почему бы и нет?
1: Потому что мы сегодня...
0: Мы пойдем с Юлей тереть.
1: Возьмем вас с собой. Мы с тобой сегодня говорим все утро с 7 часов с слушателями. Верите ли вы удачу? Везучий ли вы человек? И вот...
0: Илья, рассказывайте.
1: Да. Подожди, вы сам, вот как считаете, вы везучий человек?
2: Я считаю, что удача при мне. Просто срабатывает не всегда.
0: Не будет ли я признаваться?
1: Подожди, это значит, что он еще не там потер.
0: Потому что он нас ждет. Мы пойдем все троем тереть.
1: Так, все, Илья, рассказывайте.
2: Окей. Ну, хочу напомнить, что мы находимся в Краснодарском крае, в городе Краснодаре, и у нас довольно такой в православной культуре город находится. И в православии, я напоминаю, привлекать удачу строго запрещено. Но есть глубинное народное сознание. Оно выражено в суевериях, в приметах, в бытовых ритуалах. И, судя по ним, люди не прочь как-то повысить свой уровень удачи.
1: Ну, типа, примета — это подкова, которая висит, да, там?
2: Про подкову можно отдельно говорить. Дело в том, что у нас в России нет каких-то отдельных, как их назвать, отдельных символов удачи. То есть подкова — это такой интернациональный. Он везде присутствует, не знаю. Вот своих национальных у нас как бы нет, потому что, ну, клевер четырехлистный — это явно не наше. Это что-то такое кельтское.
1: Угу. А сирень?
2: Ну,
0: кустовое.
1: А как же лаврушечка в кошельке? Это тоже не наше?
2: Ну, это вот современные веяния. Ну, вот у нас, например, нет трехлапой денежной жабы чанчу, да?
1: Ага.
2: И вот этого японского фарфорового кота.
1: Мы к этому вернемся, значит, сейчас. Я хочу это в эфире. Итак, мы сейчас послушаем хорошую песню. Вы подключайтесь к нам на сайте kazakh.fm или ВК «Настоящая радость».

0: третий час утреннего шоу. У нас на часах студийных 9 часов 26 минут. Это третий час, и тогда мы встречаем гостей всегда.
1: Это интересно, я бы сказала, сегодня час, мы уже так вот, бурно рассказываем о нашем любимом Краснодаре, о его приметах, да, где что можно посмотреть, потому что у нас сегодня в гостях Илья Пшигорский, главный специалист, туристка информационного центра города Краснодар, и вообще человек, который знает
0: все.
1: Не по слухам, там, по чем-то, не по картам, не по легендам, да и по легендам тоже. Доброе утро.
0: Доброе утро.
2: Доброе утро еще раз.
1: О чем мы хотели поговорить?
0: Мы хотели, чтобы вы нам сейчас рассказали, где что потереть, на удачу, на любовь.
1: Поцеловать. Почему нет? Ну, мало ли, какое-то, да, красивое, что нужно, поцелуй.
0: Так, ладно, расскажите нам, а то она сейчас придумает здесь.
2: Ну, давайте с любви начнем.
0: Давайте.
2: Если человек хочет любви или уже заполучил ее, женившись, ну, так бывает с людьми. Как обычно, он идет на мост поцелуев вместе со своей возлюбленной и вешает замки. Я думаю, эта традиция характерна не только для Краснодара. Просто в Краснодаре есть мост под названием «Мост поцелуев». Угу. Ну и, в принципе, для всей страны. У нас мосты загромождены замками, которые молодожены вешают. Их спиливают периодически, потому что они серьезную нагрузку на... такие сооружения.
0: Не проходит ли любовь, когда спилили замок?
2: Вот, это важный вопрос.
1: Да, закономерность такая.
2: Я считаю, что это ключевая причина развода в стране.
1: Слушайте, а может тогда не надо вешать туда, а может быть отдельно поставить что-то?
0: А где-то еще вешали, по-моему, в Чистяковской роще было место тоже для
2: ЗАГСа. Я знаю, еще есть место напротив ЗАГСа, кажется, это улица Гимназическая, там ЗАГС есть в центре, недалеко, Коммунаров Гимназическая. И там как раз такая каретка есть, где влюбленные могут посидеть.
1: Отлично, потому что мост, конечно, не шутки.
2: Конечно.
1: Так, да? А спилить, представляешь, кто-то ночью приходит и пилит.
0: Ой, ну все, ладно.
2: Замок надо хранить дома, чтобы с ним ничего не случилось.
1: Вот согласна. Вот. Зачем нам мост? Кому-то доверять вот этот свой замок?
0: А вдруг кто-то другой спилит, какой-то нехороший человек?
1: Илья, потереть что можно?
0: Давайте, на удачу теперь, да. Поехали.
2: На удачу? Слушайте, с удачей очень сложно. У нас, удача у нас, как правило, материальными благами измеряется. Я думаю, вы здесь спорить со мной не будете.
0: Не будем.
2: У нас есть памятник кошельку в городе.
0: Есть такой.
2: Находится он на пересечении улиц Красноармейской и Гоголя. Я однажды ждал там человека и видел такую картину. Остановился омерзительно красивый новый Геленваген. Оттуда вышел мужчина. Я просто стоял, ждал, поэтому я всю эту картину видел. Вышел мужчина, сел на него. Посидел буквально несколько секунд.
0: Просто посидел?
2: Да, просто посидел. Встал и ушел. И, сел свою непростительно красивую дорогую машину и уехал. Я не знаю, кто он, пускал ли он свою соленую коммерсантскую слезу. И не знаю, что там было, но, скорее всего, он набрался...
0: Но вы решили тоже посидеть?
2: Видите, мне не помогло.
1: А вообще, почему так решили? Может быть, наоборот. А вообще, на памятник, давайте скажем так, ну вот можно сидеть или нет?
0: Мне кажется, на кошельке можно.
2: На кошельке можно, у него сама
1: форма. Там специально для людей, потому что, конечно же, к памятникам нужно уважительно относиться.
0: Там такой кошелек, там удобно посидеть.
2: Да, он же лежит, получается, горизонтально. Такой,
1: почему я об этом не знала? Сегодня встречаемся у кошелька и посидим.
2: Ну, на этом экономика города держится, на этом кошельке.
0: Мы так и думали.
2: Что бы было, если бы его не было? Вы только вдумайтесь.
0: Так, а что еще? Еще что у нас есть про удачу-то?
2: У нас есть многомиллионная армия студенчества. Ага. Который важно получать хорошие оценки, сдавать сессии и получать дипломы.
0: И по это итогу. Памятник?
2: У нас есть не только памятники. Про памятники, наверное, расскажу. Про памятник Шурику и Лидочке. Алан Карнаев, Валерий Пчелин, авторы этого памятника. Открыт он еще при губернаторе Ткачеве, там, в 2012 году. Памятник известным, узнаваемым персонажам, которые как раз готовились к экзаменам из фильма Леонида Гайдая. И есть традиция заглянуть через плечо в конспект, который они читают. Ну, а если надо усилить удачу, необходимо свой конспект или свою зачетку приложить в их.
1: Что говорят студенты? Срабатывает? Получается, вот рассказывают вообще так, такие вот, да, делают традиции, там, да, заглядывают за плечо, труд, садятся. Работает?
2: Работает в 99% случаев.
1: Поняла, Юля.
0: Я просто очень сильно огорчилась, когда я уже закончила учиться и поставили этот памятник. Потому что мы кричали «Халява, ловись!» вот так вот в форточку в 12 ночи.
1: А я под подушку, книгу, тетрадку, все, что возможно и невозможно.
0: Так, хорошо, ладно. А еще, а что у нас кошечка-собачка есть еще? Мы знаем, носик надо потереть.
2: Насколько я знаю, вокруг них никаких легенд не сложилось. Их труд и труд просто на удачу, и все.
0: Просто удача,
2: знаете, вот такая общечеловеческая. Но у нас же, помимо памятников, у нас есть и важные деревья, которые приносят удачу.
0: О, деревья?
2: Конечно,
0: интересно.
2: Да.
0: Вот мы не знаем про деревья.
2: Я говорил про студентов. Вот есть специально у нас студенческое дерево, которое находится в парке Краснодар. Есть такое дерево жакаранда, экзотическое, с Южной Америки. Оно исключительно заточено под студентов. Суть дерева таковая, у него смысл, суть и функционал. Если листик с этого дерева упадет на голову, студент обязательно сдаст сессию.
0: А если не упадет, то нет, следовательно.
1: А если это лето, а если весна?
0: А если у него листиков нет?
2: Но должно совпадать с экзаменами и сессией. Плюс этого дерева, оно символизирует... Точнее, есть такая примета касательно этого дерева. Пока дерево не зацвело, готовится к экзаменам рано. Если оно зацвело, уже поздно.
1: А мне кажется, что под этим деревом вообще никого никогда нет. Ни одного студента. Потому что стоять и ждать, как пока тебе на голову лист упадет. Слушай, я как-то так себе.
0: Ну, великим людям тоже что-то падало на голову.
1: Отличная примета, отличное дерево. И почему бы не верить? Главное понимать и верить в это.
0: Ну, наверное, вера – это самое главное.
1: А еще трудиться и учиться.
0: Еще есть?
2: Про деревья? Про деревья вообще могу сколько угодно говорить.
0: Вы нам и так про любовь говорили, а только про мост поцелуев рассказать.
2: Ну, не начинать. Мы хорошо же общались.
0: Давайте про деревья.
2: Раз вспомнил про жакаранду, если немножечко пройти дальше, есть там такой в парке Краснодар фонтан, фонтан Бугенвилля называется, в честь растения, которое растет по кругу, дает такие прекрасные, красивые красные цветочки. Так вот, это дерево отвечает за финансовое благополучие. В азиатских странах его используют для того, чтобы офисы украшать, особенно в фойе, вот вход и так далее. Если на юго-западе жилище, в котором человек живет, разместить этот цветок, он отвечает за финансовое благополучие. Если на юго-востоке, то он отвечает за взаимопонимание и отношения между родственниками и друзьями, дорогими людьми. Очень полезное дерево.
0: Я записываю.
2: Дерево.
0: Подожди, а еще где раз? Оно у нас
2: растение?
0: Там находится?
2: Фонтан Бугенвилля, оно растет по периметру.
0: В нашем...
2: Да, в парке Краснодар, да.
1: Записываю.
0: Получается, ну сколько лет парку Краснодар?
2: Уже 10 лет вот будет.
0: Получается,
2: скоро.
0: Это новенькие, свеженькие приметы.
1: Да.
0: И еще получается, что о великий человек, который это все придумал, туда просто так цветочки не привозят и деревья. Они с каким-то глубоким смыслом, привезенным, где люди шарят.
1: Ну, я думаю, что мы об этом поговорим, да, вот сейчас в видеотрансляции. Не переключайтесь, смотрите, слушайте, потому что прям познавательно, интересно, я бы сказала.
0: Да, подключайтесь. У нас на сайте казак.fm и настоящая раздольная ВК-группа.
3: Алло, село! Когда душа

0: самое приятное в третьем часе, это когда сидит человек, улыбается, рассказывает интересные истории. А я записываю, да.
1: Я с тобой вместе тоже записываю.
0: Записывают сегодня Юлия Кирюшина и Александра Войская. А гости мы встречаем сегодня, Саш.
1: Илья Пшигорский у нас сегодня. Доброе утро.
2: Доброе утречко.
1: Да, и Илья нам рассказал столько интересных мест, столько фантастических, магических, я бы сказала. Познавательно интересно. Вам спасибо за это большое.
0: Так, а мы хотим, знаете, что мы же узнали, вдруг вы не смотрели трансляцию, да? А мы вам сейчас расскажем, что есть «Петрушка и кот», где есть кукольный театр наш. Нам вот с нами Илья сейчас поделился.
1: Да, поделитесь с нашими радиослушателями.
0: И еще разочек, да.
2: Если идете по улице Красной, по адресу Красная, 31, и вы случайно увидели возле театра кукол петрушку и кота, скульптуру, вас непременно ожидает большой поток приятных новостей и всего хорошего. Это вот гарантирую вам.
1: А это один раз, получается, срабатывает? Или
0: каждый раз, когда ты его видишь?
1: Случайно.
2: Каждый раз.
0: Каждый раз, когда ты видишь эту скульптуру. Потому что я тебе хочу сказать, ее не так просто разглядеть.
1: Я хочу тебе сказать, что я мимо прохожу детского этого театра, поэтому, да, я не видела. Обращу внимание.
0: А я тебе хочу сказать, что ты еще за кошельком должна сходить. Вот, мы сегодня говорили о том, что нужно сделать в городе, где посетить места, чтобы тебе улыбнулась удача, любовь. Мы это тоже выяснили. И, знаете, очень хотим поделиться с вами про лист платана. Давайте расскажем еще вот этот момент. Потому что если вы разделили лист платана и дали вторую часть другому человеку, то вы обязательно с этим человеком встретитесь еще.
1: Еще раз.
0: Конечно.
1: Но, да. Главное не потерять, не забыть про этого человека и хотеть очень сильно.
0: Правильно?
2: И лист не потерять.
1: Илья, вам спасибо большое за эту встречу, за познавательную. Что пожелаете нашим радиослушателям?
0: Мне хочется еще... Подожди.
2: Давайте.
0: Про желание. Я хочу. Если бы у вас была возможность в городе добавить еще одно счастливое место, или это был бы какой-то памятник, что бы вы добавили? И куда?
2: Я бы добавил городу памятник экскурсоводу.
0: Конечно, это очень нескромно, между прочим.
1: Но почему бы и нет?
0: Ну да. И что, где надо будет потереть? И что это будет
1: давать? Чтобы путешествовать.
2: Я считаю, что люди должны сами выбрать, где и что тереть экскурсоводу.
0: Чтобы путешествовать.
1: Интересно.
0: Ну, все будет зависеть от того, в каком сидеть, стоять. Может быть, это будет ботиночка, носочек.
1: Пусть Илья договаривает.
2: Может, это будет уставший экскурсовод, сидящий, который провел не

0: несколько экскурсий и там уже усталую согнутую спину будем
1: стереть. Илья, а вы подсчитывали, сколько шагов вы прошли за всю свою деятельность? Вот, думали?
0: Не знаю.
1: Километров?
0: Ну, дело в том, что я не автомобилист. И я очень много пешком хожу. Даже не просто по работе. Я, в принципе, хожу много пешком. И у меня там 10 тысяч, это минимум. Вот, о которой все мечтают нахаживать, я нахаживаю просто по своим бытовым рабочим вопросам.
1: А если экскурсия?
0: Если экскурсия, то это и до 20 тысяч шагов можно. Просто, понимаете,
2: все зависит от того, какая экскурсия и куда топать надо.
0: Да, представьте, я дошел до мог дойти до места начала экскурсии, потом провести экскурсию, потом вернуться, например, на рабочее место, потом дойти до дома или по своим делам. А если это еще и пятница, это можно и вообще далеко куда-нибудь уйти.
2: А еще и потанцевать где-то, и потом.
1: Ну, это да.
2: Получается много шагов, очень много. Я столько не хожу, я автомобилист.
1: А я хожу.
2: А я нет. Итак. Итак, а вот теперь уже можно пожелать нашим слушателям чего-нибудь хорошего.
0: В эту среду, в середину недели, говорят, среда, маленькая пятница, я желаю вам всего самого доброго, самого хорошего, самого замечательного, и чтобы пятница, уже нормальная человеческая среда, наступила как можно быстрее.
1: Чтобы можно было погулять, посмотреть на Краснодар, насладиться теплыми денечками,
0: погоды,
1: да, я бы сказала.
0: Погоды хорошие, желаю, чтобы период дождей быстренько закончился, и на выходные было все замечательно. Чтобы пешие прогулки снова вошли в ваше расписание, дорогие слушатели.
2: Спасибо вам большое, Илья, на самом деле. Это было очень интересно. Мы окунулись и чуть-чуть в магию волшебства Краснодара. Теперь мы точно знаем, где что можно потереть.
1: И где посидеть.
2: Где посидеть, чтобы день сложился, куда подглянуть, чтобы тоже, вот как у нас кот, да, и Петрушка. Вот, и слушателям напоминаем, делитесь с нами своими комментариями, расскажите о своих любимых местах в городе Краснодар. Самые интересные, может быть, не только в городе Краснодар, а в населенном пункте, в котором вы живете. Самые интересные истории мы обязательно будем зачитывать в наших эфирах. А я хочу сказать, что до новых встреч.
1: Да, в гостях у нас был Илья Пшегорский, главный специалист, туристка информационного центра города Краснодар.
2: А еще с вами была Юлия Кирюшина и Александра Вольская.
1: Всем пока-пока. Отличной среды. Пока-пока.
0: Пока.

0: Спонсор часа – группа компаний «Юси».
1: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. +17 200 Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ-3 ЮСИ Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
2: Ой, да как же поют земляки. Эх, знай наших.
3: Здравствуйте, земляки!
4: Мы ансамбль «Кореница».
3: Слушайте наши песни

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной? Да сосед толковый! Только наши соседи специально смотрят фото своих одноклассников в соцсетях, чтобы доказать себе, что они еще ничего, не постарели и отлично выглядят. Это наши соседи могут не ходить в фитнес-клуб, ведь у них есть огород. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович, мне кажется, тебе надо меньше общаться с голосовыми помощниками.
1: Это почему, Русланчик?
0: Ты вчера своей кошке сказал: окей, Мурка, включи мурчащее настроение.
1: Да ты просто не знаешь, как она успокаивает.
2: Два соседа наказали.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Самая бесполезная вещь в женском гардеробе – зонтик. Его всегда нет в нужный момент.

0: на Казак FM. Анекдот от Трегубыча.
1: Решил я, значит, похудеть. Ну и по совету друзей решил после 6 не есть, только водичку. Ну, вчера вот ночью встал, пошел на кухню, попил борща со сметаной.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак FM.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут приютить у себя в подъезде сразу всех кошек района. Это наши соседи могут по крикам соседа из ванной определить, какую воду отключили, холодную или горячую. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, что случилось? Ты сам не свой.
1: Да что, Петрович, соседи уехали, уже месяц никто не шумит, не слушает громко музыку, не сверлит. Мне кажется, я по ним даже соскучился.

0: Один мужик спрашивает другого: «Вань, ты, говорят, недавно женился?»
1: «Женился».
0: «А чё?»
1: «Да чё-чё? Надоело по столовкам бегать».
0: «А сейчас?»
1: «А сейчас нравится».
2: Шутки, прибаутки. Казак ФМ.

0: Мама, правда, что на Кубани больше 100 народов живут?
1: А
0: на каких языках они говорят?
1: Ну...
0: А кто из них самый древний? Греки? А казаки когда сюда пришли?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а казаки на Кубани всегда жили?
3: Не всегда, Нина. Казаки переселились на Кубань в конце 18 века.
0: А кто их сюда переселил?
3: Императрица Екатерина II. Она подписала жалованную грамоту. Такой важный царский указ. Согласно этой грамоте, черноморские казаки могли заселить огромную территорию на юге России, правый берег реки Кубани и Таманский полуостров. Но казаки получили эти земли не просто так. Взамен они обещали вечно охранять границы и служить России.
0: А казаки военные?
3: Можно и так сказать. Казаки были вольным народом. Их домом были широкие степи и берега больших рек – Дона, Волги, Днепра, Терека и далекого Амура. Казаки были смелыми и бесстрашными воинами. Поэтому Екатерина II справедливо рассудила, что лучше казаков никто не справится с защитой наших южных границ.
0: И что, они прямо в поле здесь поселились?
3: Поначалу так и было. Когда казаки прибыли на Кубань, они увидели дикие места – широкие степи, камыши и густые леса. Здесь не было городов, и им пришлось все строить самим. Сначала военные лагеря, потом казаки основали 40 куреней – так назывались их первые поселения – и стали перевозить сюда свои семьи. И скоро эти курени превратились в большие станицы, которые существуют до сих пор.
0: И Краснодар тоже был станицей?
3: Нет, дочь. Краснодар изначально основан как главный войсковой город. И назвали его казаки Екатеринодаром в знак благодарности императрице, которая подарила им новый дом.
0: Хороший дом она нам подарила. Мне очень нравится.
2: Папа знает. Когда душа.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Ой, у меня теща очень любит внука воспитывать своего. Ну, вернулись они как-то с прогулки, а он слегка простужен и раскашлялся. Ну, она ему и говорит:
2: Андрюша, ты когда кашляешь, нужно прикрывать рот ладошкой.
1: А он ей на это отвечает:
2: ты, бабуль, не бойся, у меня зубы не вылетят, как у тебя в прошлый раз.
0: В субботу и воскресенье с 12 и 18.00 Лареночки по вашим письмам на Казак ФМ. Для соседа это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Их имена навсегда вписаны в историю страны. Они прославили Кубань своим трудом и талантом. Проект о выдающихся земляках. Имена на все времена. Ко дню Кубанского казачьего войска.
1: В Краснодаре есть улица Бабыча. Она соединяет улицу Северную с Ялтинской и носит имя человека, который в начале 20 века был одним из самых заметных людей Кубани. Михаил Павлович Бабыч. Последний наказной атаман Кубанской области, потомственный казак, военный, руководитель и человек, который много сделал для сохранения истории родного края. Родился Михаил в 1844 году в станице Нововеличковской в семье потомственного казака и генерал-лейтенанта Павла Денисовича Бабыча, участника русско-турецкой и кавказской войн. И сын пошел по отцовскому пути. Он окончил Михайловский Воронежский кадетский корпус, затем Кавказскую учебную роту и начал службу. Постепенно прошел путь от молодого офицера до генерала. А в 1908 году в чине генерал-лейтенанта его назначили начальником Кубанской области и наказным атаманом Кубанского казачьего войска. Это было непростое время. Революционные события, ночные грабежи, тревога в городах и станицах. Чтобы навести порядок, атаман ввел комендантский час. Во время Первой мировой войны боролся со спекуляцией, установил твердые цены на хлеб и мясо, а тех, кто наживался на людях, штрафовал или отправлял под арест. Но запомнился он не только строгостью. К атаману мог прийти обычный человек с просьбой, и Бабыч старался выслушать его в тот же день. Казаки называли его «ридный батька», «родной отец». При Бабыче на Кубани много внимания уделяли образованию и сохранению истории. Открывались народные и военно-ремесленные школы. В Тамане открыли памятник первым черноморским казакам, высадившимся на кубанской земле. В Екатеринодаре возвели памятник императрице Екатерине II, и появилось музыкальное училище. Атаман поддерживал и создание Кубанского этнографического и исторического музея, того самого, который сегодня мы знаем как Краснодарский историко-археологический музей-заповедник имени Фелицина. Но февральская революция оборвала его службу. Временное правительство отправило атамана в отставку. А в 1918 году Михаила Павловича Бабыча расстреляли большевики у подножия горы Бештау. Через год его прах перевезли в Екатеринодар и с воинскими почестями похоронили в усыпальнице Свято-Екатерининского собора. Сегодня имя Бабыча носят первый кубанский казачий кадетский корпус и улица в Краснодаре. А на углу улиц Пушкина и Красноармейской, там, где когда-то стоял родовой дом Бабычей, в 1994 году установили мемориальную доску в честь атамана и его отца. Михаил Павлович Бабыч прожил непростую жизнь и закончил ее трагически. Но Кубань помнит его не только как последнего наказного атамана. Он остался в истории человеком, который служил краю, берег его память и по-настоящему заботился о людях.
0: Имена на все времена. Ко дню Кубанского казачьего войска.

Ну да, это дневная программа по заявкам распахнула свои гостеприимные двери. Меня зовут Алексей Орлов. Приветствую вас, друзья. Всем желаю хорошего дня, легкой среды в нашей компании. Ну и, конечно же, всех православных я поздравляю с одним из главнейших православных праздников. Покров Пресвятой Богородицы сегодня на календаре. Всем мир, добра, счастья, благополучия. И пусть ваш ангел-хранитель всегда будет рядом, и Богородица своим покровом всех защищает. 8-928-401-2020 наши цифры. Набирайте, дозванивайтесь, либо пишите, отправляйте ваше сообщение в наш МАКС. Он как раз-таки подключен к этому номеру. Ну, а первое поздравление я хочу отправить в город Темрюк. Сегодня в такой большой, светлый православный праздник свой день рождения отмечает наш любимый, самый лучший муж. Дважды папа, трижды дедушка Анатолий Алексеевич Панченко. Пап, ну, ты тот человек, рядом с которым всегда спокойно. Ты умеешь и делом помочь, и словом поддержать. И для нашей семьи ты настоящий пример силы, доброты и мудрости. Спасибо, отец, который умеет и словом приободрить, и делом научить. Ну а как повезло внукам, у них самый лучший дедушка, с которым всегда интересно. Дорогой наш родной, мы желаем тебе оставаться таким же сильным, мудрым и добрым. Крепкого здоровья тебе, бодрости, радости от каждого дня. Пусть все задуманное легко получается. Ну а мы всегда рядом, мы тебя очень любим. Жена Светлана, сыновья Саша, Леша, внуки Лена, Настя, внуки, невестки, точнее, Лена, Настя, внуки Андрей, Егор и Темка. И, конечно же, от радиостанции Казак ФМ самые теплые и добрые поздравления с днем рождения!

0: частушка для казака от Нины Головко из Белореченска.
1: Я люблю свою станицу, здесь такой простой народ. Очень им хочу гордиться, пусть в частушках он живет.
0: Реклама на Казак FM.
2: Фрезерные станки с ЧПУ для хобби и бизнеса. От 199 тысяч рублей. Собственное производство в Краснодаре. Большой выбор станков. Бесплатное обучение и пожизненная техническая поддержка. Компания Savings Name. Краснодар. Улица Московская, 5. 217-66-66.

0: Ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
2: Мареночки! Мареночки! На Казак FM.
3: Друзья, не забывайте, что помимо Макса у нас есть электронная почта вареник@казак.фм, и также при помощи нашего официального сайта легко и просто отправить свое сообщение в программу по заявкам казак.фм. По этому адресу мы находимся в интернете, а на главной странице есть специальная форма. Заполняйте, отправляйте. Из Анастасиевской у нас раздался звонок. Ольга, здравствуйте. Добрый день.
4: Добрый день. Всем здравствуйте. Хорошего дня. Алексей,
3: спасибо.
4: Я хочу вам сказать огромное спасибо за вашу передачу, через которую мы можем кого-то поблагодарить, кому-то сказать волшебное слово спасибо, кого-то поздравить с праздником. Вот и сегодня я хочу, ну, конечно, с прошедшим уже, но все же, поздравить с днем рождения своего сына Мороз Ивана. Он живет и работает в Краснодаре. Ой, волнуюсь. Ваня, сынок, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе крепчайшего, стабильного здоровья, огромнейшего, самого настоящего счастья и семейного счастья. Чтобы каждый наступивший день был удачливей, счастливей и успешней. Пусть каждый день будет наполнен яркими, светлыми событиями. И пусть будутся самые заветные мечты и скоростного исполнения желания. И пусть в твоей жизни всегда будет место для радости. И чтоб тебя оберегал и всегда был рядом твой ангел-хранитель, Божьей благодати и помощи всех святых, да будет так. И песенку, Алексей, спасибо огромное.
3: Спасибо вам, Иван. Ваш ангел-хранитель только что прозвучал в нашем эфире с такими нежными поздравлениями. Дорогая Ольга, вас как маму я все-таки в первую очередь хочу поприветствовать, поздравить с днем рождения сына, хоть и с наступившим. Да это абсолютно не важно. Вам крепкого здоровья, всей вашей семье, большого счастья. Вань, вам успехов, мира, добра, благополучия. Пусть все будет и складывается так, как вы этого хотите. Хранит тебя, сынок, Александр Малинин в нашем эфире для вас.

0: шуточки на Казак-ФМ.
1: Останется снова Владимировской. У нас на связи Валентина. Здравствуйте, добрый день. Валентина. А куда убежали? Возвращайтесь обязательно, рассказывайте, кого и чем вы хотели поприветствовать в прямом эфире. Я пока несколько сообщений зачитаю. Здравствуйте, поздравьте, пожалуйста, нашу мамочку с днем рождения. Дорогая мамочка там.

Мара, бабуля, жена, наша самая родная и незаменимая от всей души и от всей большой семьи, от троих внуков. Поздравляем тебя с днем рождения. Спасибо за твою заботу и тепло. Ты делаешь нашу жизнь светлее. Желаем здоровья, радости и чтобы каждый день приносил счастье. Мы тебя очень любим. А мы тоже присоединяемся. Уважаемая Тамара, принимайте поздравления от коллектива Казак ФМ. Здесь вижу еще одно сообщение. Мамочку Тамару поздравляем. Забыли указать местонахождение. Это село Киевское Крымского района. Ну, молодцы, да. Именно туда улетает этот поздравление. Доброго дня, дорогой казачок. Здравствуйте, ведущий. От всей души поздравляем вас и вашу команду со светлым праздником Покрова Пресвятой Богородицы. А еще сегодня, 14 октября, в нашей семье приятное событие. Наша любимая мама, бабушка Чернышова Любовь Павловна из хутора Северин празднует свой 85-й день рождения. Родная, желаем, чтобы каждый день был наполнен солнечным светом и теплом, без грусти и тревог. Чтобы здоровье не подводило. Оставайся всегда такой же молодой душой, мирного неба, вкусного хлеба, чистой воды и никакой беды. И пусть твой день будет наполнен цветами, вниманием, теплыми пожеланиями. С днем рождения, бабуля, твои самые родные и близкие. Ну, от всех Антон подписался под этим сообщением. Любовь Павловна, мы присоединяемся. Поздравляем вас. Всего самого доброго и хорошего от коллектива нашей радиостанции желаем. Ну и со своими пожеланиями давайте Каю в эфир пригласим. Так, друзья, ну что, если вдруг чего-то случается со звонком, пожалуйста, в МАКС забегайте, пишите ваше сообщение. Мы тогда уж оперативненько все это зачитаем, всякое бывает, все прекрасно понимаем.

0: Яночки на Казак ФМ.
1: Продолжаем, друзья. Это дневная программа по заявкам. Я Алексей Орлов. Приветствую всех, кто вместе с нами на волне Казак ФМ в эту среду, в этот большой светлый праздник Покров Пресвятой Богородицы. С чем я еще раз вас поздравляю, всех православных. 8-928-401-2020 наши цифры. К ним же подключен Макс. Ну что, вторая попытка из Нововладимировской. Валентина, вы с нами?
2: Да, да.
1: Вот, Леша, хорошо, здравствуйте. Еще
2: я
1: раз
2: с вами.
1: Да, рассказывайте.
2: Поздравляю вас, во-первых, весь ваш коллектив с этим праздником, Покровом. А теперь хочу поздравить своих именинников. У нас октябрь насыщенный, начиная с 9-го. 9 октября отпраздновал свой день рождения наш сват Дударев Александр Николаевич из Бойко-Понуры. Сегодня день рождения у моей родной племяшечки Калашниковой Юлии Анатольевны из города Краснодар. Завтра день рождения у моей дорогой, родной, милой доченьки Солдатовой Светланы Анатольевны из Троицкой. А 17 октября день рождения у моего зятечка Солдатова Виталия Вячеславовича, тоже из станицы Троицкой. А вчера свой день рождения отметила я, 67-я осень. Всех своих именинников я хочу от всей души, от всего сердца поздравить. Пожелать им крепкого здоровья, счастья, удачи, благополучия. Всего самого доброго, самого прекрасного, что есть на этой земле. К моим поздравлениям присоединяются все наши родственники. И песенку, Алеша.
1: Да и мы тоже присоединяемся от всей души с наступившими, с наступающими. Дорогая Валентина, ну, частенько мы с вами слышимся в эфире, поэтому мне с особой нежностью и теплом хочется вас отдельной строкой поприветствовать, поздравить с вашим днем рождения. Всегда оставайтесь вот такой же доброй, нежной, замечательной, такой вот таким ангелом-хранителем для своей семьи. И пусть все будет замечательное здоровье, крепким настроением, хорошим и в семье, лад и гармония. Пусть влетит в ваш дом удача. Эта песня была обозначена в качестве музыкального привета. Есть у меня замечательное сообщение, такое интересное. Оля из Краснодара пишет: хочу передать привет всем мотоциклистам Краснодара, а особенно человеку на красном железном коне марки BMW, с которым вчера получился маленький конфликт на Садовых мостах. Но благодаря тому, что мы люди, которые умеют разговаривать, мы разошлись с миром. Водители, давайте не нарушать правила и уважать друг друга, ведь после ссоры вы можете встать в пробку рядом. Всем хорошего и спокойного дня. Олечка, просто под каждым вашим пожеланием я готов подписаться и как водитель, и как пешеход, и вообще в принципе давайте будем уважать друг друга, где бы мы ни находились. На дороге, на тротуаре, в общественных каких-то местах или на какой-то природной локации. Поэтому главное уважение, взаимовыручка, и все будет замечательно в нашей жизни. Ну и, конечно же, всем мотоциклистам также отдельный привет от Казак ФМ.

0: Рюмочки на Казак-ФМ.
1: Из Южной Озеревки следующий звонок у нас раздался. Галина Романовна, здравствуйте. Добрый день вам.
2: Добрый день. Слушай. Алексей и вся ваша команда. Сегодня я хочу поздравить свою любимую невестку Танечку с днем рождения. Татьяну Владимировну Тацуниги. Танечка, поздравляю, обнимаю, в день рождения желаю радости, улыбок море, чтобы обходило горе, много смеха, много счастья, неземной любви и страсти, и пусть исполнятся все твои мечты. И песенку.
1: Да, пожалуйста. Обязательно Ирина Аллегрова по вашей просьбе появится в нашем эфире. Татьяна Владимировна, от души присоединяемся, приветствуем и поздравляем вас с днем рождения. Добрый день, Алексей, все радиослушатели семьи Кыльчик, Кобзарь и Давыдовых. Хотим поздравить нашу сестру и тетю с 84-й осенью дня ее рождения. Желаем крепкого здоровья, благополучия, любви, заботы, внимания от родных и близких. Как зовут именинницу? Не забыли написать? Перечитайте. Напишите, пожалуйста. Поприветствуем уже персонально все-таки. Но самое главное, что вы-то сами не забыли подписаться. Это уже хорошо. Это полдела.

0: тысячи спасенных детей, 300 миллионов благотворительной помощи, вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. Край-добра.ру.
1: На Казак-ФМ.
2: Друзья, есть еще время и дозвониться, и отправить свое сообщение в программу «Вареночки». 8-928-401-2020. Наши универсальные цифры. Наш номер телефона, к нему же подключен Макс для ваших сообщений. Вареник@казак.фм. Это наша электронная почта. Ну и пока далеко не убежал, вот до рекламы... Я сказал о том, что забыли указать, как же зовут именинницу. Молодцы, молодцы родные. Раис, в частности, очень оперативно написала Степанову Любовь Дмитриевну с 84-й осенью. Мы поздравляли, поэтому хочется еще раз вас уже по имени, отчеству, дорогая Любовь Дмитриевна, поприветствовать, поздравить, пожелать крепкого здоровья. И пусть таких осеней будет в вашей жизни еще очень-очень много, на радость родным и близким. Будьте здоровы, с днем рождения. Ну а следующий звонок у нас раздался из хутора Северин. Антонина, здравствуйте. Добрый день.
3: Здравствуйте, Леша. Хочу вас поздравить, вашу команду, с праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Желаю вам здоровья, мира, успеха в вашем благородном труде.
2: Благодарю вас.
3: Спасибо вам за все передачи ваши. И сегодня у нас еще именинница, мама Чернышова Любовь Павловна. Ей исполнилось 85 лет. Мы хотим поздравить ее от имени детей, внуков, правнука, всех близких и родных. Пожелать ей здоровья, благополучия, всего-всего хорошего, что только можно пожелать родному близкому человеку. Мы любим ее, бережем, ну и как бы испытываем к ней... И с ней вместе все трудности и проблемы решаем, потому что здоровье в этом возрасте уже, конечно, хочет быть лучшим. Вот. Просим исполнить для нее песню «Весна на Заречной улице».
2: Да, хорошо, Любовь Павловна, еще раз вновь и вновь хочется вас поприветствовать, поздравить. Дай вам Бог всего самого хорошего и родным, конечно, отдельный привет за то, что дозвонились лично в прямом эфире, поздравили, поприветствовали вас в программе «Вареночки», я имею в виду. Друзья, прежде чем песня появится в эфире, я хочу зачитать одно сообщение. Вы знаете, почему я его хочу зачитать? Потому что очень часто в последнее время прилетают аналогичные, либо подобные сообщения. Вот послушайте. Здравствуйте. Могу ли я заказать песню для близкого человека, если автор человека, исполнена она с помощью искусственного интеллекта? Ну и много, вот, как я сказал, подобных песен. А можно ли отправить песню, написанную искусственным интеллектом? Поэтому вот сразу хочется всем рассказать. Я уверен, что наш музыкальный редактор, он, конечно, сделал это более профессионально бы, потому что Виктор непосредственно работает с музыкальным материалом. Но так как я это вижу, понятно, что сегодня очень много материала, который написан или исполнен с помощью искусственного интеллекта. Но, как мы все знаем, Казак-ФМ у нас за традиционные ценности, в том числе и в музыке. Поэтому пока, вот на сегодняшний день мы искусственный интеллект уважаем, но не приветствуем в нашем эфире. И все-таки склонны

0: Лайфхаки на Казак FM.
1: Из Белозерного следующий звонок у нас раздался. Лидия Тимофеевна, здравствуйте, добрый день.
2: Добрый день всем. Я сегодня хочу поздравить первым, конечно, Леша, тебя от всей души заслуженной наградой, потому что она заработанная кропотливым трудом, который затрагивает для всех.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо тебе большое. И для тех, кто сделал. Также хочу поздравить весь ваш коллектив с Покровом Пресвятой Богородицы. Родных моих и близких всех. У нас очень большая география. До Нижневартовска, Нижнего Новгорода. Весь пол Краснодарского края. Всех поздравляю с этим праздником святым. И желаю всем, чтобы мы все были под покровом ее, этой Богородицы. Счастья, здоровья и в мире. А сегодня я хочу поздравить. У нас день рождения. Внука жены Яны Александровны. Хочу ее поздравить. А завтра день рождения у нашей Лушеньки, правнучки моей. Как наша мама говорит, это юбилейный подарочек наш. Хочу им пожелать всего самого-самого хорошего. Они уже под ее покровом и защитой. И дай Бог, чтобы у них в жизни, всей семье был очень счастливая жизнь. Через неделю и у внука день рождения. Всех-всех поздравляю. И еще хочу, одну секундочку, я хочу поздравить первый раз. Все из своего.

0: И те, которые воюют, и те, которые также приграничные. Всем-всем вам желаю, чтобы Пресвятая Богородица укрыла ризой своего материнства, чтобы раны были неглубокие, чтобы вы жили все живы, и все вернулись с победой, и у нас был всегда мир. Спасибо, Леша.
1: Дай Бог, пусть так и будет. Обязательно вот тоже за ленточку ангела-хранителя. Спасибо вам. Это от Дарьи сообщение прилетело. Лидия Тимофеевна, присоединяемся. Ваших родненьких приветствуем, поздравляем с днем рождения и от коллектива нашей радиостанции. Хочется поздравить с нефритовой свадьбой своих родителей, Брынцевых Ирину Валерьевну и Сергея Владимировича, пожелать крепкого здоровья, счастья. Все остальное у них есть, и к моим поздравлениям присоединяется вся родня. Годовщина у них именно сегодня, 14 октября. А еще всех православных с покровом Пресвятой Богородицы. Поздравляю, Лер, ваших родителей, Ирина Валерьевна, Сергей Владимирович. Большой, теплый привет и всей вашей семье всего доброго хочется пожелать. Добрый день, Алексей, поздравляю вас и вашу команду с праздником, а также поздравляю свою любимую учительницу Людмилу Сидоровну, ее мужа, детей, внуков с праздником покрова Пресвятой Богородицы. Всем крепкого здоровья, душевного тепла, добра, мира. Наталья Константинова Костенко из Анапы подписалась. Спасибо большое и за поздравления в наш адрес. Здравствуйте. Хочу передать привет Людмиле Петровне Барболиной, поздравить всех чудесным праздником. Пусть в доме всегда царит уют и благополучие, родные будут здоровы и счастливы, каждый день будет наполнен хорошим настроением и душевным спокойствием. Елена Жукова. Ну что, давайте сейчас песни поприветствуем всех, а дальше еще вернусь обязательно к вашим сообщениям.

0: Казак.ФМ.
1: Дочитываю ваше сообщение, друзья, я буду до завтра уже прощаться. Добрый день, Алексей, сегодня прекрасный праздник. Покров Пресвятой Богородицы, хочу поздравить вас, Викторию, весь коллектив, все ваши семьи, а также своих родных и друзей, Людмилу Петровну, Танюшу, Тамару Павловну, Нину Афанасьевну, Лидию Тимофеевну, Любовь Ивановну, Татьяну Григорьевну, Рейс Давыдовну, Сережу Кривопуск, семью, Тамару Петровну. Всем желаю, чтобы были под покровом и защитой Пресвятой Богородицы. От Веры Пищулиной это сообщение прилетело. Добрый день всем друзьям и знакомым. Желаю сегодня быть под покровом Пресвятым, чтобы Богородица спасала на всех, и на все хватило сил. От Валентины из Мингрельской. Людмила Николаевна Лях из хутора Труд. Тепло и душевно поздравляем с пятилетием свою любимую правнучку Злату. Солнечных улыбок тебе, счастливого детства, наша родненькая, миленькая, единственная, любименькая, наше лучистое солнышко с душой золотой. К моему поздравлению присоединяются все родные и близкие в полном составе. Папа Никита, небесный воин и нашей великой любимой державы, он шлет сегодня всем свою лучистую улыбку в шелесте листьев и дуновении тепленького осеннего ветерка. Обнимаем, целуем, пусть хранит тебя Господь, Пресвятая Богородица, всем мира и доброты, Златочка. Поздравляю, конечно же, с твоим таким красивым пятым юбилеем, днем рождения. Расти здоровенькой, красивой, умничкой, на радость всем родным и близким. Прабабушки, прадедушки, наверное, там больше всего радуются. Доброго дня. Передаю привет Вере Петровне, Людмиле Ивановне из Северского района. Желаю им крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма. И вас, Алексей, радиостанцию с очередной наградой. Спасибо большое, Татьяна Анатольевна. Так, ну все, друзья, вроде бы никого не забыл. Все сообщения дочитаны. Я хочу еще напомнить, что сегодня день рождения отмечает наш легендарный православный, прославленный, ну и православный в том числе, конечно, кубанский казачий хор. 215 лет, с этим мы поздравляем вас, дорогие друзья. Конечно же, день кубанского казачьего войска сегодня вот именно в Покров Пресвятой Богородицы отмечается, отмечают дни рождения. Поэтому завершить я программу по заявкам все-таки хочу песней в исполнении именинников. Кубанский казачий хор «Вареночки». Давайте вот ей и зафиналим нашу программу. Меня зовут Алексей Орлов. До завтра. Вечерние «Варенички» с 20 часов вновь появятся в эфире. Хорошего дня. Пока и с праздником еще раз, друзья.

0: Тысячи историй любви начинаются с одного простого шага. Но нам зачастую так трудно на него решиться. Вам надоело одиночество? Зайдите на сайт kazakh.fm. Заполните заявку на участие в программе «Сваха». Я, Виктория Никитюк, помогу вам найти того самого долгожданного. Ту единственную, кого вы ждали всю жизнь. Программа «Сваха» выходит в эфир по пятницам в 17:30.
1: «Сваха»!

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Муж поехал на рыбалку. Сначала сказал на день. Вернулся через три. Рыбу, правда, не привез. А вот рыбку его я нашла.
0: Шутки, прибаутки

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.
1: Чатхан — это струнный щипковый музыкальный инструмент Хакасии. Изначально его выдалбливали из цельного куска кедра или сосны. Более поздние варианты стали сколачивать или склеивать из отдельных досок. На ранние чатханы натягивали всего 3 или 4 струны, которые изготавливали из конских волос. Со временем их число возросло до 6-7, а материалы заменили на более прочные и долговечные – медь, латунь, сталь. На чатхане играли, сидя на стуле. Реже располагались на полу, на большом куске войлока или на кожаной подстилке, поджав под себя ноги. Игра на чатхане у хакасов сопровождается хаем – гортанным пением. Это традиционное вокальное искусство. Под его аккомпанемент исполняли один из самых главных жанров хакасского фольклора – героические сказания. Хакасы относились к музыкальному инструменту как к живому существу. Например, певец Хайджи перед тем, как начать исполнение, символически угощал чатхан чаркой с вином, чтобы сердце и голос инструмента не исчезали и находились с ним на протяжении всей песни. В старину чатхан звучал почти в каждой юрте. Он был неотъемлемой частью жизни, обычаев и обрядов. Его звуки сопровождали человека всю его жизнь. И сегодня чатхан остается душой хакасского народа.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Жена приходит домой и говорит мужу:
2: дорогой, доктор сказал мне, чтобы окончательно вылечиться, нужно провести месяц на море, месяц в горах и месяц в деревне. Куда мы с тобой отправимся в первую очередь, дорогой?
3: Для начала к другому доктору, дорогая.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак ФМ.
1: Добрые соседи.
2: Кто много видел, тот много знает. Так говорят наши соседи балкарцы. В России их около 120 тысяч. И лишь 150 балкарцев, судя по официальной статистике, прописаны на Кубани. Живущие в Краснодарском крае представители этого народа говорят как минимум на двух языках. Родном балкарском и русском. Если они с вами живут на одной улице, то вы наверняка знаете, какие это радушные люди. Высшим проявлением гостеприимства у балкарцев считается приглашение на хычины. Ни одно застолье без этого тонкого пирога с начинкой просто немыслимо. Ведь самый лучший в мире блин – балкарский хычин. Так гласит, нет, не старинная балкарская поговорка, а рекламный слоган одного из национальных кафе в Кабардино-Балкарии. Где готовят самые вкусные хычины, сказать трудно. Но если вы даже ненадолго и по делу заглянули в дом соседа-балкарина, уже минут через 20 на столе будут свежие, горячие и сочные хычины. Никому не известно, как балкарским хозяйкам это удается. Но они умеют готовить хычины молниеносно. Кстати, на родине этого народа есть даже специальный праздник – День балкарского хычина. Его отмечают каждый год 31 мая. И в этот день, соревнуясь в кулинарных умениях, балкарки пекут хычины прямо на улицах и площадях и угощают ими всех гостей и соседей. Интересно, что рецепт блюда прост, как и все гениальное. Тесто замешивают на воде или кефире, солят, добавляют немного соды. Оно должно получиться мягким, на пределе возможного, чтобы раскатывалось в тонкую-тонкую лепешку, но и при этом ни к чему не прилипало и не рвалось. Открою маленький секрет. Если часть воды или кефира заменить минералкой, то тесто будет нежнее. Для начинки хычина берем около килограмма картошки и в половину меньше брынзы или домашнего сыра. Успех на 80% зависит от правильно подобранного сыра. По вкусу он не должен быть сильно соленым, но и не совсем пресным. Картофель отвариваем в мундире, остужаем, очищаем и пропускаем через мясорубку вместе с сыром. Полученную массу тщательно перемешиваем руками и тщательно солим. Теперь тесто и начинку делим на одинаковое количество шариков, чуть крупнее куриного яйца. В шарике теста делаем ямку. В ямку кладем шарик начинки. Аккуратно защипываем края теста над начинкой и осторожно руками расправляем хычин в толстую лепешку. Скалкой раскатываем до толщины примерно в 6-7 мм и немедленно выпекаем на хорошо прогретой сковороде без масла с двух сторон. Готовый хычин выкладываем на большую тарелку или крупный поднос и щедро смазываем сливочным маслом. Конечно, хычины – страшный сон диетологов, но среди балкарцев нет полных и рыхлых людей, потому что всю эту вкуснятину они запивают очень полезным кисломолочным напитком – айраном. И именно он помогает им всегда оставаться в хорошей форме.
1: Добрые соседи! Казак!

0: же поют земляки. Эх, знай наших.
1: Окно, в нем свет до самого утра. Она не спит, хоть и пора. В ее руках дрожит письмо.

Ей говорят: забудь, не жди, смирись. А ты в ответ лишь улыбнись. Она хранит его тепло, хоть много лет уже прошло.

Она как яркая свеча.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи, сколько бы ни сушили руки под автоматической сушилкой, всегда потом вытрут их о штаны. Это наши соседи заводят кошку, чтобы ловила мышей, а потом заводят...

0: Петрович,
1: да.
0: А ты не знаешь, кто из родственников к соседям приехал? Какой-то Валера, они на него кричат весь день: Валера, стой, Валера, нельзя, Валера, больно.
1: Ха, так это не родственник, это они гуся завели.
0: Гуся?
1: Да, Валера, хороший гусь, лапчатый.
2: Два соседа, два соседа.

0: ви бачили, що це?
1: Что кубанцы называли малахаем? Об этом мы спросили у случайных прохожих и получили вот такие ответы.
0: Ты бач, як оно!
2: Малахай. Шапка малахай, пушистая такая.
3: Малахай – верхняя одежда. Вот малахай свой надевает и идет на караул.
4: О, малахай – это, по-моему, головной убор.
5: Одежда малахай такая.
6: Малахай – это ушанка, шапка-ушанка.
7: Малахай, наверное, это что-то молодежное новое слово. Как бы малахай – это так вообще несобранный человек, нет?
1: На Кубани малахаем называли большую меховую шапку. Она имела длинный спускающийся на спину назатыльник, соединенный с длинными наушниками. Такие шапки в основном из лисьего меха широко распространены у башкир и киргизов. Кроме того, на Руси малахаем также называли разновидность старинной крестьянской верхней одежды, типа широкого кафтана без пояса или же просто кафтан в распашку или в накидку.
0: Эх, брат!

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Представляешь, Натаха, этот нахал Петька пригласил меня к себе, чтобы показать, видите ли, свою коллекцию марок. Вот лучше бы не хотела, честное слово.
2: Почему он? Он что, приставал к тебе?
1: В том-то и дело, что нет. Как дура весь вечер сидела, марки смотрела.
0: Для соседа. Эци, да пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Она дарит жизнь и хранит наследие. Добрая и смелая. Ее дела прославляют Кубань. Сила женщины. Ко дню кубанского казачьего войска.
1: Елена Чоба. Имя этой женщины вписано в историю Кубани как пример истинного патриотизма и любви к своей стране. Она стала первой кубанской казачкой, которая сражалась на фронтах Первой мировой войны. Правда, ради этого ей пришлось остричь волосы и взять мужское имя. Елена – уроженка станицы Роговской Тимошевского района. С детства была бесстрашной и ловкой, лихой наездницей. Наравне с мужчинами она уверенно держалась в седле и мастерски орудовала шашкой. В 1914 году началась Первая мировая война. Муж Елены, казак Федор Чоба, отправился на фронт и вскоре погиб. В тот момент Елене было 30 лет. Боль утраты и желание защитить родную землю от врага подтолкнули женщину к решительному шагу. Она остригла косы, купила казачье обмундирование и обратилась к наказному атаману Михаилу Бабычу. Пламенная речь о желании сражаться тронула атамана. Он дал разрешение на службу. Так Елена Чоба стала казаком Михаилом и отправилась на Западный фронт. Под Черкесской скрывалась хрупкая, но невероятно сильная духом женщина. Товарищи по оружию, не подозревая о том, кто перед ними, уважали боевого товарища за смелость и отвагу, шли за ним в бой. Елена воевала почти год, пока не получила тяжелое ранение. За это время она успела заслужить две георгиевские медали и Георгиевский крест 4-й степени, одной из самых почетных наград Российской империи, которая вручалась за проявленную храбрость. Это была мечта каждого солдата. Правда, от Георгиевского креста Елена в итоге отказалась. Она посчитала неправильным носить эту награду, потому что выдавала себя за другого человека. Крест она оставила при полковом знамени, попросив товарищей помнить, что подвиг совершен во имя Родины, а не ради почестей. В годы гражданской войны Елена Чоба была вынуждена покинуть Россию. На чужбине она присоединилась к труппе «Кубанские джигиты», созданной казаками-эмигрантами. Скакала на лошади, показывала трюки, сохраняя дух казачьей вольницы. Фотографию труппы 1926 года сегодня можно увидеть в Краснодарском краеведческом музее-заповеднике имени Филицина. На снимке в первом ряду в белой черкесской папахе стоит Елена Чоба, казачка с несгибаемым характером. Ее подвиг напоминает о том, что сила России в людях, готовых встать на защиту своей страны.
0: Сила женщины. Ко дню кубанского казачьего войска.
2: По пути с Казак-ФМ.

Zack FM. Дороги радио настрой. И по пути Казак FM с тобой. Казак FM.

Тысячи историй любви начинаются с одного простого шага. Но нам зачастую так трудно на него решиться. Вам надоело одиночество? Зайдите на сайт kazakh.fm. Заполните заявку на участие в программе «Сваха». Я, Виктория Никитюк, помогу вам найти того самого долгожданного. Ту единственную, кого вы ждали всю жизнь. Программа «Сваха» выходит в эфир по пятницам в 17:30.

0: шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Мужчины, ну зачем вы удаляете СМС? Вы что думаете, что жена такая дура и не сможет набрать звездочка 111, звездочка 180, звездочка 2, решетка и проверить копию? Опа, как все напряглись. Шутка, мужики, живите.
0: Шутки, прибаутки.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Приходит женщина к гадалке и говорит: вы знаете, я бы хотела снять порчу.
2: Снять порчу? Это можно. А где вы ее ставили?
1: У вас.
3: Гадалка поворачивается куда-то в сторону по традиции и кричит:
4: Аля, иди сюда, у нас отмена.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Добрые соседи.
2: Злой собаке соседского хлеба не поесть. Так говорят наши соседи гагаузы. Они живут на территории всего бывшего Советского Союза. Есть гагаузы и в Краснодарском крае. На Кубани, по официальной статистике, их чуть больше 320. У этого народа есть свой язык, богатое народное творчество и свой самобытный культурный уклад. Говорят, что у гагаузов очень красивые женщины. И жениться на гагаузке все равно, что осуществить все свои мечты. Они очень скромные и верные, и воспитаны так, что мужа считают безусловным авторитетом. Однако, при всей своей покорности, они в совершенстве владеют таким женским оружием, как скалка. И оскорблений, и унижений по отношению к себе никогда и ни за что не допустят. Кроме того, гагаузки – прекрасные хозяйки. Любая из них с детства знает все рецепты национальной кухни. А она у гагаузов во многом похожа на

0: молдавскую. Если вы живете по соседству с гагаузами и бываете у соседей в гостях, то знаете, что на их обеденном столе всегда есть мамалыга, кукурузная каша и сыр брынза. И, возможно, не раз сосед угощал вас вкусным национальным блюдом ковырмой. Это что-то вроде пирога из вытяжного теста с соленым творогом и зеленью. Готовят ее так. Замешать тесто, дать ему постоять минут 30 и разделить на несколько частей. Каждую часть раскатываем в виде прямоугольника или квадрата. И делаем это очень тонко, так чтобы сквозь тесто просвечивался стол. Раскатанный лист смазывают растопленным сливочным маслом. Потом, мысленно разделив квадрат на три части, на центральную выкладывают часть начинки – протертого и подсоленого творога. Теперь нужно загнуть верхнюю часть теста так, чтобы она прикрывала начинку, и положить поверх еще слой начинки и накрыть его нижней частью раскатанного квадрата. Все это аккуратно переносим на глубокий противень или хорошо смазанную растительным маслом форму и сжимаем руками, чтобы получилась гармошка из теста. Таким же образом поступаем с оставшимся тестом и начинкой. Выглядит это, как будто вы аккуратно присобрали тесто к краю, не придавливая, но легонько сминая в бок таким образом, чтобы освободить две трети противня. Гармошки укладываются одна возле другой по длине формы, пока не заполнят все. Перед тем, как поставить ковырму в разогретую духовку, ее нужно залить сметаной, смешанной с кефиром, яйцом и зеленью. А через 40-45 минут с пылу с жару золотистую ковырму подают на стол в союзе с домашним гагаузским вином. И уж поверьте на слово, что это не очень сложное гагаузское блюдо нравится всем, кто любит вкусно поесть.
1: Добрые соседи! Когда душа по

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи стараются похудеть к лету вот уже 7 лет подряд. Это наши соседи, встречая своих детей, вернувшихся с экскурсии в Москву, называют их москвичами. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, ну, признавайся, какие у тебя отношения с тещей?
1: О, самые теплые, Петрович. Она на Дальнем Востоке живет.
0: Повезло, братец.
2: Два соседа на казаке.

0: Мама, правда, что на Кубани больше 100 народов живут? А на каких языках они говорят?
1: Ну...
0: А кто из них самый древний? Греки? А казаки когда сюда пришли?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а казаки на Кубани всегда жили?
3: Не всегда, Нина. Казаки переселились на Кубань в конце 18 века.
0: А кто их сюда переселил?
3: Императрица Екатерина II. Она подписала жалованную грамоту. Такой важный царский указ. Согласно этой грамоте, черноморские казаки могли заселить огромную территорию на юге России, правый берег реки Кубани и Таманский полуостров. Но казаки получили эти земли не просто так. Взамен они обещали вечно охранять границы и служить России.
0: А казаки военные?
3: Можно и так сказать. Казаки были вольным народом. Их домом были широкие степи и берега больших рек – Дона, Волги, Днепра, Терека и далекого Амура. Казаки были смелыми и бесстрашными воинами. Поэтому Екатерина II справедливо рассудила, что лучше казаков никто не справится с защитой наших южных границ.
0: И что, они прямо в поле здесь поселились?
3: Поначалу так и было. Когда казаки прибыли на Кубань, они увидели дикие места – широкие степи, камыши и густые леса. Здесь не было городов, и им пришлось все строить самим. Сначала военные лагеря, потом казаки основали 40 куреней – так назывались их первые поселения – и стали перевозить сюда свои семьи. И скоро эти курени превратились в большие станицы, которые существуют до сих пор.
0: И Краснодар тоже был станицей?
3: Нет, дочь. Краснодар изначально основан как главный войсковой город. И назвали его казаки Екатеринодаром в знак благодарности императрицы, которая подарила им новый дом.
0: Хороший дом она нам подарила. Мне очень нравится.
2: Папа знает.

0: шутка.
1: На Казак ФМ анекдот от Трегубыча.
2: Значит, я вам так скажу. Несмотря на то, что я тут периодически анекдоты про алкоголь рассказываю, вы помните, алкоголь на самом деле это очень тонкая вещь. Нужно быть аккуратным. Вот, например, бокал шампанского превращает Елену Прекрасную в Елену Премудрую. Два бокала в Елену Прикольную. А вот три бокала уже в лягушку-путешественницу.
1: Для соседа...

Их имена навсегда вписаны в историю страны. Они прославили Кубань своим трудом и талантом. Проект о выдающихся земляках. Имена на все времена. Ко дню Кубанского казачьего войска. В Краснодаре, в юбилейном микрорайоне, есть сквер имени Захария Чепеги. Его имя также носит улица в краевом центре, станица Чепигинская и улица в поселке Новознаменском. Но главное, имя этого человека связано с самым началом истории Краснодара. Захарий Алексеевич Чепега – второй кошевой атаман Черноморского казачьего войска. Именно он привел черноморских казаков на Кубань и выбрал место, где позже вырос Екатеринодар, нынешний Краснодар. Точная дата и место его рождения до нас не дошли. Известно лишь, что в 1750 году Чепега появился в Запорожской Сечи и записался казаком Кисляковского куреня. В документах его называли по-разному – Харитоном, Харьком, Захарием. Не дошла до нас и точная история фамилии. Чепига – это ручка плуга. Возможно, так прозвали работящего, крепкого человека. А возможно, имя произошло от слова «чапать» – «хватать». И тогда оно говорило о силе его рук. Каким был Захарий Чепега, хорошо передал кубанский историк Виталий Бордадым. Низкого роста, широкоплечий, коренастый, что называется сбитый, с огромным черным чубом и толстыми продымленными усами. Жизнь Чепеги была связана с войной. Он участвовал в русско-турецких войнах второй половины 18 века, командовал Запорожской конницей. Его храбрость и военный опыт высоко ценил Александр Суворов. В 1791 году отряд под командованием Чепеги разгромил турецкие силы за Дунаем. За военные заслуги атаман получил ордена Святого Георгия и Святого Владимира, а позднее стал генерал-майором русской армии. Но в историю Кубани Чепега вошел не только как военный. После победы в войне с Турцией императрица Екатерина II пожаловала черноморским казакам земли на Кубани. Их задача была понятна – охранять южные границы России. В 1792 году Чепега возглавил переселение войска с берегов Днестра на Кубань. Во главе казачьего отряда он прибыл на Тамань 23 октября. А уже в новом году атаман участвовал в выборе места для войскового города. Именно тогда было определено, где встанет Екатеринодар. При Чепеге казаки

0: основали 40 куриных селений и заложили Екатеринодар. Появились первые улицы, дома, войсковые учреждения. Постепенно вокруг крепости вырос город, которому предстояло стать столицей Кубани. Чепега участвовал и в составлении порядка общей пользы, документа, который определял устройство жизни черноморских казаков на новом месте. То есть он не просто привел людей на Кубань. Он помог им организоваться, обжиться и начать строить здесь свою жизнь. Последние годы атаман прожил в Екатеринодаре. Он никогда не был женат и посвятил жизнь службе. В январе 1797 года его торжественно, со всеми почестями, похоронили в Екатеринодарской крепости, там, где позднее должна была появиться войсковая соборная церковь. Сегодня Захария Чепегу называют одним из основателей Краснодара. Это не просто красивая фраза. Без его решения, авторитета и организаторского таланта история кубанской столицы могла начаться совсем иначе.
1: Имена на все времена. Ко дню кубанского казачьего войска.
2: Казаков!

0: Добрый вечер, дорогие мои друзья, на Казак ФМ. Проект «Родные», его ведущая стволовая Татьяна, кубанская казачка. И вы помните, что мы всегда встречаем в нашей студии добрые, дружные семьи со всей Кубани. Приезжают к нам люди, да и не только с Кубани. Делятся традициями, историями своими семейными, как друг друга поддерживают, рассказывают. Привозят угощения, песни поют, конечно, все как мы любим. И сегодня, вы знаете, вот у меня в гостях необычная семья. К нам приезжают обычно супруги, да, муж, жена, дети. И совсем маленьких детей привозят. Там и груднички у нас в гостях бывают, и бабушек привозят. А сегодня в гостях у нас две свахи. Знаете, да? Две свахи – это две мамы. Одна мама дочери, другая мама сына. Ну, вот, кстати, сына сегодня нет у нас в гостях, потому что он на трудовом посту. Но приехали две свахи. Привезла их Ксения Горбачева, очаровательная. И также приехал ее сын Мирон и еще и сестричка Дарина. Давайте здороваться, будем сейчас разбираться в вашей прекрасной семье и общаться с нашими радиослушателями.
1: Здравствуйте, всем привет. Меня зовут Ксения Горбачева. Я из станицы Казанской, Кавказского района, нашей дорогой, любимой Кубани.
0: Прекрасно. Давайте все голоса послушаем. Сейчас поздоровается у нас мама нашей очаровательной Ксюши.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели.

0: слушатели. Приветствую всех, поздравляю с сегодняшним праздником Покров Пресвятой Богородицы. Желаю вам всем добра, мира, счастья, благополучия вашим семьям. Да, я мама Ксении, меня зовут Галина Владимировна. Приветствую вас.
1: Итак, вы услышали голос Галины Владимировны, мама Ксении. А сейчас услышим еще один голос, еще одной мамы. Это, ну, как в народе говорят, свекровь, но Ксюша мне шепнула и сказала, что я свою свекровь называю тоже мамой. Да, Ксюш?
2: Да. Добрый день, дорогие радиослушатели. Рада тоже приветствовать. Присоединяюсь к поздравлениям с праздником Пресвятой Богородицы.
1: И сейчас еще голоса услышим. У нас есть внук единственный, да? Вот на двух бабушек у нас есть один внук. Как зовут тебя, скажи?
3: Мирон.
1: Мирон. Давай тоже поздороваемся с нашими радиослушателями. Всем скажем.
3: Здрасте.
1: Здравствуйте, да? Ну и теперь еще, конечно, один голос послушаем. Это Дарина.
4: Здравствуйте.
1: Дарина, сестра Ксении Горбачевой. Итак, друзья, давайте еще раз. У нас одна семья приехала из станицы. Подсказывай, Ксения.
0: Казанской.
1: Казанской. А вот мама Ксении приехала из Ставропольского края, поселок Тимишбекский. Вот такая дружная семья. Ну что, здорово. Ксюш, расскажи, пожалуйста, где твой супруг, почему он сегодня не приехал к нам на эфир?
5: Да, у нас есть фермерское хозяйство. Муж сейчас работает. Поехал получать семена ячменя, чтобы посеять в дальнейшем. Вот, так что он работает сегодня.
1: Ну, мы знаем, да, что каждый день год кормит, поэтому...
5: Счету, да.
1: Сельское хозяйство особо важное направление, поэтому мы понимаем супруга, пусть трудится, а мы с девчатами, да с Мирончиком посидим, да поговорим. Друзья, мы сегодня будем петь, обязательно узнаем поподробнее о семье, ну а пока реклама на Казак FM, будьте с нами, пожалуйста.
6: Так, ну, что бы ни случилось, и где бы мы ни были, всегда нас поддержат наши родные.
7: Частушка для казака от Нины Головко из Белореченска.
8: Под Казак FM плясала, только чуточку устала. Вот немного отдохну и опять плясать пойду.
7: Реклама на Казак FM.
9: Казань брал, Астрахань брал, Верону Кроста тоже брал по акции.
10: Время строить, время брать. Скидка 15% на лицевой кирпич Верона Кроста. Славянский кирпич 8800-100-04-01. Организатор акции АО «Славянский кирпич». Сроки акции с 1 по 31 октября 2026 года.
11: Ну что опять за рок-концерт в машине?
12: Да просто Мурзик сильно нервничает.
11: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
12: Мурзик, это же просто...

0: Акция на удаление новообразований в клинике Родинка. Минус 20% с 1 по 20 октября 2026 года. Диагностика бесплатна. Подробности по телефону 8-918-293-84-00. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. ООО «Родинка».
1: До 720 тысяч рублей выгоды при покупке «Газель Next» или «Газель НН» в «Технотемп». Обновляйте автопарк на выгодных условиях и выбирайте автомобиль, который работает на ваш бизнес. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Официальный дилер бренда «ГАЗ» «Технотемп». Краснодар, улица Бородинская, 160/3. Телефон 8-661-205-07-81.
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы

друзья, это проект «Родные» на Казак-ФМ, ведущая стволовая Татьяна, и сегодня в гостях у меня прекрасная семья. Одна часть семьи приехала из станицы Казанской, Кавказского района, это как раз Горбачева Ксения, ее сыночек Мирон и мамочка Татьяна Николаевна. А еще приехала у нас еще одна мама.

0: мама теперь уже из Ставропольского края, да, это уже мама по крови, а это мама по любви. Галина Владимировна из поселка Тимишбекский. Вот Ставропольский край. И сейчас за эфиром мы общались на тему, когда две свахи увидели друг друга. Что почувствовала мама Ксении? Вот в какую семью она отдает свою дочку? И такие добрые слова прозвучали. Я предлагаю, Галина, последние фразы этих слов сказать для наших радиослушателей. Пожалуйста. Потому что это очень важно, когда мы знаем, что дочка в надежной семье.
1: Такую свекровь, как Татьяна, я желаю каждой девочке, потому что таких сейчас людей, добрейшей души, очень-очень мало. Вот Татьяна заменила не только меня как маму моей дочери, она ее многому научила, даже тому, чему я не смогла научить, чего я даже не умею. Помогает Ксении во всем, абсолютно во всем, всегда рядом с ней, в любой ситуации. И Татьяна у нас еще замечательная рукодельница. Вы даже себе не представляете, какие красивые картины она делает из лоскутов. У нее есть в доме гостиная большая, все стены увешаны этими картинами.
0: Сегодня я уже посмотрела на картины, они действительно потрясающие. И хочу вернуться к тому, как повезло Ксении тебе попасть в хорошую семью. Когда Ксения мне сказала, что она любит петь, выступать, везде как звездочка сияет, я думаю, ну значит есть поддержка, есть хорошая возможность, ее любят и дома оберегают, если есть желание петь. Ксения, давай мы этот эфир начнем с хорошей песни, пусть нашим радиослушателям будет сегодня хорошо. Друзья, я напоминаю, что мы можем и написать сообщение, и передать привет семье, и поддержать ее. Пишите нам в МАКС по номеру телефона +7 928 401 2020. Пожалуйста, всех, кто знает семью Горбачевых, пожалуйста, можете также реагировать, нам будет очень-очень приятно. Ну а сейчас от Ксении Горбачевой для всех радиослушателей звучит эта песня.

0: Ой, да как хорошо, и пели мы тут, и подтанцовывали, Даринка кружилась в студии. Сейчас вот вся станица казанская должна прям радоваться, потому что Ксения как раз-таки из станицы Казанской, Кавказского района, и пела песню «Гуляй, моя станица». Наверное, все-таки имеешь отношение к этому прекрасному уголочку нашей любимой Кубани. Часто поешь, я знаю, да, на сцене в станице Казанской, тебя там знают,
1: да,
0: и любят.
1: Каждый праздник стараемся выступать и дарить свой голос.
0: Ты какая ж молодец. Скажи, пожалуйста, это твоя работа или это твое хобби?
1: Хобби.
0: Это хобби, это здорово. Вот уже пишут наши радиослушатели, семья, которая тоже была в проекте «Родных», это Мизина из станицы Смоленской, аплодируют тебе, говорят, какой чудесный голос у Ксении. И задают вопрос. Интересно, а семья Горбачевых имеет какое-нибудь отношение к тому самому президенту Горбачеву?
1: Это лучше узнать у мамы, мужа. Ну, она мама знает историю.
0: Так, сейчас сваха Татьяна нам расскажет, имеют ли они отношения.
2: Немножко вкратце. Не знаю, насколько, конечно, это самое правда, но свекр мой рассказывал, это муж моего, отец моего отца. Господи, все наговорили.
0: Ничего,
2: все
0: Татьяна, мы поняли, что кто-то из мужчин вашей семьи рассказывал.
2: Боже мой, свекр. Да, рассказывал, что они сами были, их родственники дальние, на Черниговщине жили. Потом переехали сюда. И здесь уже перед, как на распутье стали, одна часть Горбачевых поехала в Краснодарский край, другая уехала в Ставрополье. И вот, ну, получается, если так высчитывали, то троюродный брат.
0: Вот видите, а вот я считаю, что все мы немножечко братья и сестры, да. Через рукопожатие 100%. И сейчас, знаете, главным мужчиной в студии является у нас Мирон. Это один внук на двух наших бабушек, свашенник, и сын Ксении Горбачевой. Мирон, давай еще раз поздороваемся с радиослушателями.
3: Здравствуйте.
0: Скажи, пожалуйста, мама говорит, что ты увлекся каким-то спортивным видом. Что-то делаешь, тренируешься. Чем ты занимаешься?
3: Я занимаюсь на тренировке, что там есть даже утащающие приемы.
0: Ты изучаешь приемы? Как называется этот вид спорта?
3: Это самбо.
0: Вот это да. Дарине повезло. Будешь защищать свою тетю. Хотя Дарина сказала, нет, я не хочу, чтобы меня называли тетей. Хочу, чтобы сестричкой называли. Да? Скажи, пожалуйста, вот у тебя две прекрасные бабушки. А ты часто бываешь в гостях у одной бабушки, у другой? У кого чаще?
3: Чаще у Тани и еще у бабушки Гали.
0: Прекрасно. Как ты называешь бабушек? Баба, бабуля, бабуся или вообще как?
3: Я называю бабусей.
0: Бабусями? Прекрасно. Галина Владимировна, какое первое было внутри ощущение, когда вы узнали, что у вас будет внук?
4: Это очень сумбурное такое ощущение было. Немножко шло какое-то... слово забыла даже, как сказать. Не могу сказать отторжение, это сюда не подходит. Это мое какое-то внутреннее возмущение. Какой внук? Какая я бабушка? Я бабушка в такие-то годы. Да.
0: Ах, вот,
4: еще не вязалась. Да, вот в сознании не вязалась.
0: А сейчас, вон, смотрите, сидит, не отлипает от вас, на коленочки залез.
4: Да,
0: вот внучек любимый. А у свахи Татьяны, у бабули Татьяны какие были ощущения, что вот бабушкой буду, все.
2: Я была безумно счастлива. Они принесли, во-первых, конверт, запечатанный. И мы с моим мужем сидели просто на улице, и они приносят так, вам тут письмо. Ну, письмо, я так открываю. А без очков не очень вижу. Так прям ручечку отставила, думаю, что такое. Потом...
0: Счастье пришло. Ну что, у нас реклама на Казак FM. А вашу историю мы послушаем чуть позже.

0: друзья, проект «Родные» на Казак FM. Люблю, когда поддерживает семья друг друга. Люблю, когда вы пишете в наш эфир. Вот, например, Щечко Андрей из Краснодара похвалил нашу семью за приятные голоса и грамотную речь. Спасибо, Андрей. Девчонкам было очень приятно. Сегодня у нас в гостях на Казак FM дружная семья из станицы Казанской Кавказского района. Это Горбачева Ксения, сыночек Мирон и свекровь Татьяна. Это вот одна из свах. А еще приехала мама родная нашей Ксении Горбачевой из поселка Тимишбекский. Да, это Ставропольский уже край. Да, мамочку зовут Галина. И еще сестренка приехала, Дарина. В общем, вот такая семья у нас. Две свахи в эфире, ну и мы же будем с ними играть. Я думаю, так, давайте-ка их теперь попытаем, насколько они хорошо знают друг друга. Вы готовы? Отвечали мне на вопросы за эфиром, а сейчас давайте-ка. Пускай будут вопросы первые для свахи Галины. Сваха Галина будет отвечать про сваху Татьяну. Ну и давайте начнем с того, что Ксения попала в семью, где большое хозяйство, дом, двор, огород. И вот есть ли у свахи Татьяны любимые цветы, которые она высаживает в своем палисаднике? И как они называются? Знает ли у нас об этом сваха?
1: Конечно, я знаю. У Татьяны любимые цветы каллы.
0: Татьяна, подтвердите, пожалуйста, верный ответ или нет?
2: Совершенно верно.
0: Хорошо, с первым вопросиком справились. А теперь, когда гостей встречает наша сваха, какое коронное блюдо она готовит? Что она любит вот такое приготовить, что вы понимаете, вот готовилась, встречает гостей. Коронное блюдо у вашей свахи? У Татьяны Николаевны?
1: Очень хороший вопрос. У Татьяны Николаевны масса коронных блюд. Даже не знаю.
0: Ну, давайте хотя бы три назовем. Первое, что приходит на ум, вот что помните на столе, когда собирается ваша большая семья, и вы празднуете праздники, и там находится блюдо на букву «С».
2: Так.
0: Так, так, так. Ну, Ксения, ну подскажи тогда, что...
2: Очень любит муж салат «Цезарь».
1: «Цезарь», точно. Что-то запамятовала сваха.
0: А знаете, о чем это говорит? Это говорит о том, что пора ко сваху в гости пригласить, да, «Цезарь» приготовить, да, посидеть за столом, да, поговорить о чем-нибудь, да, и освежить вот эти вкусовые рецепторы. Хорошо. Знаем, что сваха Татьяна Николаевна трудилась в РЖД. Как вы думаете, сколько лет она работала в этой организации?
1: Ну, Таня мне рассказывала об этом где-то около 10 лет.
0: Точно, отлично, 10 лет написала сваха. Да, к тому же мы узнали, что она рукодельница великолепная и много делает своими руками. Угу. И последний вопросик. Как вы записаны в телефоне у вашей свахи, Татьяны? Как вы думаете?
2: Наверное, сваха Галина.
0: Наверное, сваха Галина. Что ж так не уверена, это вы говорите. Надо прям активно говорить «да».
1: Любимая сваха Галина.
0: Любимая сваха Галина. Вот так уже гораздо лучше. Ну что, неплохо справились. Прямо-таки знания хорошие. А давайте теперь перейдем и поиграем с Татьяной Николаевной про сваху Галину. Вопросики будут. Вот она сегодня пришла в таком красивом платье, небесно-голубовато, каком-то бирюзовом очень, да? А какого цвета в гардеробе у свахи больше всего, вот у вашей свахи Галины?
2: Вот именно бирюзовый, синий, это ее вот прям фишечка.
0: Да? Да. Так и написала нам Галина. Хорошо. Есть музыка, которую она любит и подпевает дочери своей. И есть группа любимая, которая тоже вот из ее молодости. Какая, как вы думаете? Песня, группа музыкальная. Так, задумалась Татьяна Николаевна. Ну, подсказывайте тогда.
2: Группа «Мираж».
0: Точно, группа «Мираж» и песня. А ну-ка, давайте попросим сейчас.
2: По-моему, музыка нас связала.
0: Да-да-да, попросим, Галина, спойте нам, пожалуйста. Докажите, что это ваша любимая песня. Кусочек. И пам-пам-пам-пам.
2: Музыка на...
0: Ой, вот. Нет, хорошо, хорошо.
2: Раз, два, три.

0: пойдем на дискотеку. После программы сразу идем танцевать. Хорошо, да, правильно, это та самая песня. Ну и давайте еще такой вопрос. Кем работает вообще ваша сваха? Знаете ее трудовой путь? Кем она работала и кем она сейчас вообще себя представляет как профессионала?
1: Да. Выучилась она на психолога. Потом воспитателем в детском саду работала. Mm-hmm. Потом переучилась, стала учителем начальных классов. У нее целая куча дипломов, всяких профессий, mm-hmm. которые относятся к образованию. Mm-hmm. И психолог, и дефектолог, и нейропсихолог. В общем, последняя ее работа – это нейропсихолог.
0: Представляете, как здорово. Сваха знает о своей свахе вот практически все. И отношения у вас такие хорошие. Так все здорово получается. Хочется это закрепить какой-то песней доброй, которую Ксюша пускай споет для мам. Как раз-таки вот у нас сидят в студии две мамы. Одна родная мама по крови, а другая по духу и по семейным отношениям. Что, убежала у нас одна певица? Да. Ну, давайте догоняем пока певицу, хорошо. Сейчас мы ее как раз-таки найдем. Нам нужна Дарина для того, чтобы спеть песню. Почему именно эту песню выбрали, Ксюш, скажи, пожалуйста.
2: Ну, вообще, эту песню мы изначально, точнее, я ее услышала, и руководитель нашего коллектива, в котором я пою, Станица, Валерий Николаевич Коновалов, он поддержал мою идею спеть эту песню с сестренкой на сцене на 8 марта. В этом году мы первый раз с ней выступили вдвоем на сцене. Она до этого никогда не пела нигде, не выступала нигде. И, конечно, ей было волнительно, страшно, но она справилась с эмоциями, она даже эмоционировала на сцене и пела для мамы песню.
3: Маленькое дополнение, как мама скажу. Ксения у нас на сцену впервые вышла в возрасте 6 лет, и Дарина у нас вышла в возрасте 6 лет.
0: Какое совпадение. Ну и сегодня мы обязательно услышим эту песню. Ну а пока Дарина идет к нам в концертную студию, она, видимо, там где-то задержалась на ресепшене, наверное, рассматривает нашу студию Казак-ФМ. Хочу спросить, вот попала ты в шикарную семью, и что самое главное, тебе вот твоя мама, свекровь, показала как хозяйке, чему ты научилась у нее? Потому что, например, мама Галя тебя по-своему там воспитывала, да, обучала. А тут раз?
2: Да, можно сказать, что всему. Ну, даже шить научила. На машинке швейной. Для меня это было в новинку. Хоть в школе мы немножко проходили на трудах, но основную массу знаний мне, конечно, она передала. Блюда поделилась рецептами. Вообще я в любой момент знаю, что могу позвонить, что-то спросить, а как вот тут вот так вот надо или вот так вот. И она всегда мне подскажет, всегда даст совет, поделится рецептами, ну и своим жизненным опытом тоже всегда рада со мной поделиться.
0: Это очень здорово. Но вот когда вы собираетесь вместе за столом, вы наверняка что-то тоже поете, может быть, во что-то играете. Напойте вот самую любимую застольную песню. Задумалась Ксения.
1: Да, ну, просто если б я, наверное, умела петь бы, может быть, и как-то пели. А в основном у нас Ксения этим.
0: Ну хорошо, тогда не буду томить. Ксению вместе с Дариной я приглашаю в концертную студию. Пусть прозвучит песня, которую мы посвящаем всем мамам. Ведь мамой может быть мама, которая родила своего ребенка, а также, когда девочка попадает в свою новую семью, семью мужа. Как здорово, когда человек становится также мамой. И мы называем мамой, да, свою свекровь. Это очень по-доброму и очень, очень душевно. Пусть эта песня звучит для наших мам.

вот такие у меня сейчас эмоции, глядя на девчонок. Друзья, сейчас мы идем на короткую рекламу, но хочу, чтобы вы с нами поиграли, поэтому вот эти ох-ах наши, да, такие душевные, давайте вспомним, где же они звучат, в каких песнях. Вот эти ох и ах, обязательно, чтобы это звучало в песне. А наш номер телефона +7 928 401 2020. Звоните скорее.

0: друзья, проект «Родные» на Казак ФМ. Мы тут пока за студией общаемся с ребятами. Спрашивала я у Мирона. Говорю: Мирон, что любишь, когда бабушка готовит? И Мирон мне сказал, что он любит кашу с молоком, а Дарине нравятся макарошки. И, в общем, все, что происходит в этой семье, это очень приятно, потому что вижу, что семья дружная по-настоящему. Приехали вон откуда, издалека приехали. Из станицы Казанской, Кавказского района. Ксения привезла, да, вот свою свекровушку. А приехала еще мама из Ставропольского края, поселок Тимишбекский. Ну, в общем, знаете, как бы объединились на Казак ФМ, готовы петь и играть с вами, дорогие наши радиослушатели. И вообще, пишите нам, как вам нравится наша семья. Пишите по номеру телефона +7 928 401 2020. И пойте вместе с нами. Мы, кстати, решили повздыхать да поухать в студии сегодня. Даже наш звукорежиссер Василий Спиридонов уже нам спел две песни практически. Уже он с нами поиграл. А кто к нам дозвонился, давайте узнаем прямо сейчас. Алло, алло, кто будет с нами сегодня играть?
1: Здравствуйте.
0: О, хорошо, есть голосок. Кто дозвонился, пожалуйста, представьтесь.
1: Наталья Кантин.
0: Так, Наталья дозвонилась к нам. Откуда, Наталья?
1: Я с поселка хутор Руданик-Симбирь, Кавказский район.
0: Ага, тоже из Кавказского района, да? Хорошо, знаете нашу семью Горбачевых?
1: Конечно, мы дружим 30 лет.
0: Ах, вон оно что, решили с нами поиграть.
1: Да, муж Ксении наш крестник.
0: Как это здорово. Ну, знаете, у вас есть сегодня, Наталья, возможность выиграть подарок от Казак ФМ. Мы вообще любим радиослушателей, которые поют вместе с нами. И мы тут долго не думали, да, долго не думая, сидели такие, давайте споем, где есть песни. Ах, ох, вот что-то такое душевное. Есть, ну, пока думаете про песню, мы дадим первый ход нашей семье, пускай Ксения начнет, да, потом мама подхватит. А потом ваш ход. Ну, давайте тогда первая песня. Ксюш, ты готова?
2: Да.
0: А ну-ка, вспоминай, где
2: ну,
0: там?
2: Ну, я думаю, все смотрели «Летучий корабль» в детстве, мультик. И есть там песня такая.

0: сбылась.
1: Мечта, неправильно.
0: Мечта сбылась. И дальше. Какая жизнь тогда бы началась? Ой, как здорово нам подпевают. Вы знаете, мечта у всех девочек, да? Вот какая бы мечта сбылась, чтобы жизнь такая началась? Ксюша,
1: ты... Приехать к вам. Я мечтала к вам приехать.
0: На Казак ФМ, да? Ой, как хорошо, что вы приехали. Такой теплый душевный вечер. Наталья, как вам наше исполнение?
2: Очень хороший.
0: Мне очень нравится. Ну так теперь ваш ход, понимаете? Надо тоже что-нибудь спеть.
2: Ну давайте.
0: Давайте.
2: Ах, как хочется вернуться, ах, как хочется ворваться на родок.
0: Да, нашу улицу в три дома, где все просто и знакомо, на денек. На денек ворвемся мы в наш старый городок, да? Все, кто откуда родом, обязательно приезжайте на свою малую родину. Отличный ход, Наталья, принимается песня, и ход переходит. Давайте, Сваха, Галина, подхватывайте, что споете нам?
3: Ах, вы сени мои, сени, сени новые мои, сени новые, кленовые, бревенчатые. Ух!
0: Ох, самое главное, ух. Здорово. Наталья, теперь ваш ход и песня, где есть вот это вот ах или ох.
2: Ах, чумуха белая, сколько лет ты молила.
0: Ах, да, ах, черемуха белая, помню, какая песня, да, такая звучит. Вы от приемничка подальше отойдите, а то что-то там заводится все вокруг. А поете вы прекрасно, я чувствую, что и голос у вас, и знание песен есть. 2-2 пока у нас, 2-2. Ход дальше кому переходит? Василий, к тебе, ты нам сегодня пел.
1: Василию, да.
0: Василий, давай, напой, что ты там вот из этого, из мюзикла ты там что-то хотел петь.
4: Ах, этот вечер. Лукавый маг, одетый вечно в лиловый фраг.
0: Вау.
4: И так далее.
0: Слышали, да, бархатный голос нашего звукорежиссера Василия Спиридонова? Это было вне конкурсной программы, поэтому за вами закрепляется третий ход, пожалуйста.
2: Ах, какие ты говорила слова,

0: Алле. У нас 3-3 пока. 3-3. Ну что?
1: Собирает виноград.
0: Ах? А там есть разве ах?
1: Вроде нет.
0: Ну, просто песня хорошая, да? Когда летом на рассвете заглянул в соседний сад, там смуглянка-молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать, станем над рекою зубки летние встречать.
2: Да, здорово, но там нет «ах», но песня хорошая.
1: Ах, раскудрявый!
0: Ах, если только так, если только «ах», раскудрявый, тогда годится. Наталья, ну что, есть еще песня с «ах»?
3: Нет, девочки выиграли.
0: Что, девчата победили? Да ну не может быть, мы всегда даем победу тем, кто дозванивается к нам, поэтому советую всем нашим радиослушателям обязательно звонить.
3: В этой семье будет победа.
0: Пусть отдаете победу им?
3: Конечно, конечно.
0: Ну, хорошо, приз, победа им, а приз вам. Так нормально, подходит?
1: Мы согласны.
0: Спасибо, Наталья, что дозвонились. Хорошего вам вечера. Обязательно звоните еще и приезжайте в гости на Казак-ФМ. Встретим с чаем и угощением. Все, как мы любим.
3: Спасибо.
0: Спасибо, Наталья. Спасибо за игру. Девчонки, а я как раз вспомнила, что ж мы это не спели. Ах, это свадьба.

0: Так, ну у нас сегодня программа вся в мажоре, а не в миноре. Очень хорошо попели, вижу, что вот знаете, прям голосистая Ксюша, и мама поющая, да, а свекровушка, дорогая красавица, сидела и так вот прям головой кивала. Нравится, как поют девчата?
1: Конечно, я так шепотом немножко подпеваю всегда, но...
0: Ну, можно и не шепотом, можно прям хорошо и
1: погромче,
0: и подпевать, и подтанцовывать, да. Ну, давайте поговорим о том, вот вы встречаетесь вместе, красивые у вас места есть. Куда ходите, кроме того, что дома сидите, отдыхаете за столом? Расскажите о любимых местах вот вашей станицы, например. Сегодня, тем более, вот вы же приехали из Казанской, да? А то приедем с Василием в гости к вам вот и думаем, куда сходить, где побывать.
1: Ну, у нас Кубань довольно-таки рядышком, и мы частенечко просто выезжаем, бывает, на берег Кубани, половить рыбку, кинуть удочки. Правда, сейчас не так часто это получается, но все равно.
0: Так,
1: костерок, кусочек сала.
2: Ой. И мы вместе выезжаем на природу, да, вообще даже и без повода все равно собираемся. У нас всегда... Где мы собираемся? У Тани. У нас всегда у Тани.
0: Это кафе у Тани называется. Кафе у свахи Татьяны.
3: Еще мы ездим в горы. Нам очень нравится выезжать на природу. В горы, по грибы. Мы
0: Тоже хочу за грибами скоро съесть. Мирон что-то там руку тянет, хочет нам рассказать о своем любимом месте, видимо, да, Мирон?
4: Я сало ел только с водичкой, потому что один годик у меня было невкусно. Потом я решил с водой.
0: То есть сало с водой лучше, да? Это рецепт от Мирона, да. Друзья, запоминайте.
4: Я хочу сказать, что папа тоже любит перчик и сало.
0: Кстати, мы же хотели передать привет нашему трудяге. Папа сегодня трудится. Давайте передадим ему привет. Как вы называете своего зятя?
2: Я своего зятя называю Любя. Мой любимый кума-зять, потому что он и мне и кум, он крестил Дарину, и, соответственно, и зять по совместительству. Поэтому он на меня никогда не обижается, потому что я всегда его с любовью так называю.
0: Ксюш, ну передай привет, будет приятно.
3: Дорогой мой труженик, я тебя очень люблю, ты у меня большой молодец. Спасибо тебе за все, что ты для нас делаешь.
4: Ирина что-то хочет.
0: Да, спасибо за труд наши мужчины-трудяги. А девчата как раз песни поют в это время. Отправляю Ксюшу в концертную студию, потому что история, как она попала сегодня со своими мамочками на Казак-ФМ. Она написала нам о том, что написала песню про нашу родную Кубань и хотела бы ее исполнить. А как ее исполнить? Я говорю, ну только приехать. Вот и исполнишь сразу здесь у нас в студии. Вот она и приехала. Да не одна. Да, не одна. Она приехала, привезла и маму, и свекровушку, и сестричку свою, и сыночка Мирона. Ну а теперь песня для всех наших радиослушателей. Наслаждаемся.

0: Вот такие песни сегодня звучат на Казак FM в проекте «Родные». Друзья, Ксения Горбачева захотела поделиться своим творчеством и поделилась, приехала, спела. Сегодня в гостях у меня были замечательные две свахи. Одна из станицы Казанской Кавказского района, да, это вот Татьяна Николаевна. Еще одна сваха была из Ставропольского края, поселок Тимишбекский. Это Лях Галина Владимировна. И объединила их Ксения, да, вот такой объединяющий элемент, а потом еще и появился внучок Мирон. И прекрасная у нас получилась сегодня с вами встреча. Скажи, Ксюш, пожалуйста, что самое главное ты поняла, когда пришла в семью к своему супругу?
1: Что это очень дружная семья. Там всегда на первом месте семейные ценности. Что все друг за друга, всегда придут на помощь. Всегда рядом, несмотря ни на что.
0: Ой, прекрасно. Это у нас финал программы. Пусть так и будет. Цените друг друга, встречайтесь, пойте, любите, общайтесь за чашечкой чая, за вкусным столом. И пусть будет мир в вашем доме. Спасибо за встречу, дорогие радиослушатели. Это был проект
2: «Казак FM».

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи тонируют свой автомобиль так, что могут выезжать со двора только в очень солнечный день. Это наши соседи занижают автомобили, положив в багажник 7 мешков картошки. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

Девочки, я сегодня в автобусе чуть сознание не потеряла. Представляете, захожу, и что я вижу? Красавчик сидит на меня, смотрит. Боже мой, мечта! Меня аж в жар бросило. И в голове

0: сразу сцены из этих фильмов голливудских поплыли, поплыли, поплыли. И тут он смотрит на меня глазищами своими, встает и говорит: «Тетенька, садитесь, пожалуйста».
1: Шутки, прибаутки. Эх, хорошо с Казак-ФМ.

0: Мама, правда, что на Кубани больше 100 народов живут? А на каких языках они говорят? А кто из них самый древний? Греки? А казаки когда сюда пришли?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а помнишь, как мы ездили в Казань?
3: Конечно, помню, Нина. Там нам вручали приз за нашу программу.
0: А как называются люди, которые там живут?
3: Татары?
0: Точно, никак не могла вспомнить. А у нас на Кубани они живут?
3: Конечно, их довольно много, около 25 тысяч человек. Правда, не все татары родом из Казани. Их еще называют поволжскими, потому что они жили по берегам Волги.
0: А какие еще есть?
3: Крымские. И вот они в наших краях появились достаточно давно, даже раньше казаков, потому что их родина — полуостров Крым. У них было даже собственное государство — Крымское ханство. Оно в 18 веке вошло в состав России. И крымские татары активно торговали с народами, которые жили на территории Кубани. А потом и сами они здесь селились. Например, там, где мы каждый год отдыхаем летом, на Тамани, неподалеку от Бугасского лимана, 200 лет назад было селение «Татарские ады». Самое интересное, что татары тогда стали казаками. Они были зачислены в Черноморское казачье войско и храбро воевали против турок и непокорных горцев.
0: А те, которые из Казани, как здесь оказались?
3: Приехали сюда, нашли работу, перевезли семьи. Люди всегда ищут места, где им комфортно живется. Особенно сейчас, когда переехать гораздо проще, чем 100 или 200 лет назад.
0: Да, если б я жила на каком-нибудь севере, точно бы к нам переехала. У нас же всегда тепло.
2: Папа знает.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Встречаются две подруги. Одна другой говорит: ой, я своего мужа ненавижу. Вот прям, вот прибила бы поразюку такого. А почему? Я вчера у него попросила 2000 на салон красоты. И что, не дал? Хуже. Эта сволочь посмотрела на меня внимательно и

0: Тысячи историй любви начинаются с одного простого шага. Но нам зачастую так трудно на него решиться. Вам надоело одиночество? Зайдите на сайт kazakh.fm. Заполните заявку на участие в программе «Сваха». Я, Виктория Никитюк, помогу вам найти того самого долгожданного. Ту единственную, кого вы ждали всю жизнь. Программа «Сваха» выходит в эфир по пятницам в 17:30.
1: Соседа. Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа.

кантеле – это струнный щипковый инструмент, отдаленно напоминающий гусли. Он один из древних инструментов карельского и финского народов. Происхождение кантеле описано в эпосе. Легендарный герой, старец-волшебник Вяйнямёйнен, изготовил корпус кантеля из костей рыбы, а струны – из конского волоса. Только старец мог извлекать завораживающие звуки, от которых слезы выступали на глазах. И все живущие в воздухе, на земле и в море, птицы, рыбы и животные собирались послушать его игру и, ликуя, восторгались. Народные кантели в деревнях Карелии имели от 5 до 24 струн. Первые инструменты делали из деревянной заготовки. Деку к корпусу привязывали лентой из бересты. Позже кантели стали изготавливать, склеивая корпус из досок ольхи, ели, сосны или березы. Изначально инструмент рождал простые звуки, но в 20-х годах 20 века ученый-фольклорист Виктор Гудков решил возродить старинные народные инструменты. Гудков усовершенствовал кантели. Благодаря усилиям ученого в Карелии появился уникальный фольклорный коллектив – национальный ансамбль песни и пляски «Кантеле». Он исполняет музыку, песни и танцы народов Карелии, прославляет древнейший музыкальный инструмент, который иначе, как душа народа, назвать нельзя. –

0: Их имена навсегда вписаны в историю страны. Они прославили Кубань своим трудом и талантом. Проект о выдающихся земляках. Имена на все времена. Ко дню Кубанского казачьего войска.
1: В Краснодаре есть улица Бабыча. Она соединяет улицу Северную с Ялтинской и носит имя человека, который в начале 20 века был одним из самых заметных людей Кубани. Михаил Павлович Бабыч. Последний наказной атаман Кубанской области, потомственный казак, военный, руководитель и человек, который много сделал для сохранения истории родного края. Родился Михаил в 1844 году в станице Нововеличковской в семье потомственного казака и генерал-лейтенанта Павла Денисовича Бабыча, участника русско-турецкой и кавказской войн. И сын пошел по отцовскому пути. Он окончил Михайловский Воронежский кадетский корпус, затем Кавказскую учебную роту и начал службу. Постепенно прошел путь от молодого офицера до генерала. А в 1908 году в чине генерал-лейтенанта его назначили начальником Кубанской области и наказным атаманом Кубанского казачьего войска. Это было непростое время. Революционные события, ночные грабежи, тревога в городах и станицах. Чтобы навести порядок, атаман ввел комендантский час. Во время Первой мировой войны боролся со спекуляцией, установил твердые цены на хлеб и мясо, а тех, кто наживался на людях, штрафовал или отправлял под арест. Но запомнился он не только строгостью. К атаману мог прийти обычный человек с просьбой, и Бабыч старался выслушать его в тот же день. Казаки называли его «ридный батька», «родной отец». При Бабыче на Кубани много внимания уделяли образованию и сохранению истории. Открывались народные и военно-ремесленные школы. В Тамане открыли памятник первым черноморским казакам, высадившимся на кубанской земле. В Екатеринодаре возвели памятник императрице Екатерине II, и появилось музыкальное училище. Атаман поддерживал и создание Кубанского этнографического и исторического музея. Того самого, который сегодня мы знаем как Краснодарский историко-археологический музей-заповедник имени Фелицина. Но февральская революция оборвала его службу. Временное правительство отправило атамана в отставку. А в 1918 году Михаила Павловича Бабыча расстреляли большевики у подножия горы Бештау. Через год его прах перевезли в Екатеринодар и с воинскими почестями похоронили в усыпальнице Свято-Екатерининского собора. Сегодня имя Бабыча носят первый кубанский казачий кадетский корпус и улица в Краснодаре. А на углу улиц Пушкина и Красноармейской, там, где когда-то стоял родовой дом Бабычей, в 1994 году установили мемориальную доску в честь атамана и его отца. Михаил Павлович Бабыч прожил непростую жизнь и закончил ее трагически. Но Кубань помнит его не только как последнего наказного атамана. Он остался в истории человеком, который служил краю, берег его память и по-настоящему заботился о людях.
0: Имена на все времена. Ко дню Кубанского казачьего войска.

0: Яночки на Казак FM.
1: Доброго вечера желает вам радиостанция «Казак ФМ» в студии Виктория Никитюк, и мы начинаем вечерний выпуск «Вареничков». Плюс 7-928-401-2020. Мы в прямом эфире. Звоните и пишите нам в МАКС. Можно написать на вареник@казак.фм ваше сообщение. Жду вас в перекличке, с нетерпением, ваша Виктория. И сегодня, 14 октября, среда, Покров Пресвятой Богородицы. В народном календаре Покров. Я хочу заметить, что праздник очень светлый, и все вы это знаете, и все друг друга поздравляют. И так хочется, чтобы Богородица хранила каждого из нас, в целом всю нашу страну, да и весь мир пусть сохранит тоже. Хочется пожелать мира, света, крепкого здоровья каждому из вас, вашим семьям, вашим близким. И радиостанция «Казак ФМ» от души вас поздравляет с Покровом. Всемирный день стандартов на календаре и день работников заповедного дела в России. Низкий поклон вам за ваш труд. Друзья, начиная программу, хочу прочитать несколько сообщений, которые пришли с праздником Покрова. Так, Сергей Александрович, наш атаман, пишет: «Хочу поздравить с Покровом Пресвятой Богородицы, с таким прекрасным и светлым праздником ваш коллектив Казак ФМ, всех друзей по радиоэскадрону, Тамару Павловну, Тамару Петровну и Тамару Федоровну, Людмилу Петровну, Татьяну Григорьевну, Лидию Тимофеевну, Любовь Ивановну, Клавдию Григорьевну, Любовь Андреевну Ковтун, семьи Кривопуска-Пищулиных. Пусть Пресвятая Богородица своим покровом хранит вас и ваших близких. Пусть в ваших домах будут мир, в сердце вера, в жизни добро, здоровье, счастье и Божья защита. С любовью ко всем вам, Сергей». Веточка Сакуры поздравляет с покровом Пресвятой Богородицы всех радиослушателей, в особенности друзей по эфиру. Всем нам мирного неба, здоровья и счастья. А по поверью, какая погода на Покров, такая будет и зима. И это радует, написала Светлана. Вот какой песней хочу начать этот эфир. Друзья, прямо сейчас пожелаю вам еще раз мира, счастья и добра.

0: Образование в клинике Родинка. Минус 20% с 1 по 20 октября 2026 года. Диагностика бесплатна. Подробности по телефону 8-918-293-84-00. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. ООО «Родинка».
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75. Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
2: Сезон скидок в «Мюнхене» уже начался. Не упустите момент. Мировые бренды, ткани высшего класса, идеальный крой. Все, что создает ваш неповторимый стиль, теперь стало доступнее. Спешите в наши магазины. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен». Создай образ своей мечты прямо сейчас.
3: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!
4: Друзья, продолжаются варенички на радио Казак-ФМ. И вот Вера Николаевна и Николай Павлович Березовские сердечно всех поздравляют с праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Желают, чтобы ее небесное покровительство оберегало вас от любых житейских невзгод. Пусть чистая любовь согревает душу, а надежда на светлое будущее не покидает вас. Мира и благодати вам, дорогие наши земляки. И вам, Березовские, всего самого хорошего. Юрий Александрович пишет: «Всех поздравляю со светлым праздником, со святым, Святой Богородицы. Здоровья, счастья, любви и, конечно, моих родителей Бурдуковых и мою Катю. Всем здоровья, с уважением». Еще сообщение. «Добрый вечер, Виктория. С праздником. Из Каневской Татьяна. Благодарю вас». Знаете, честно говорю, сегодня молилась, чтобы мирным было прежде всего над нами небо. Хотелось бы, чтобы просто светлое будущее. Знаете, встаешь с улыбкой, знаешь, все хорошо. И не только ты сам о себе поволнуешься, да, позаботишься, но и все вокруг, все хорошо. Вот этого просила, честно говорю. «Добрый вечер, Виктория. Поздравляю всех слушателей Казака с покровом Пресвятой Богородицы. Олечка из Кирова у нас вот все время отмечается первая. Я ее за это благодарю. А Геннадий из Армавира на связи. Здравствуйте». Ой, как жаль. Ну, Геннадий, что ж вы так хотели супругу поздравить? Друзья, напомню, что вы звоните в программу раз в неделю, неважно, к Алексею, к Виктории раз в неделю. Потому что давайте дадим кому-то еще дозвониться. А, Геннадий, я не отказываю вам, для вашей супруги, пусть прозвучит та песня, о которой вы попросили. «За тебя, Михаил Шелик».

0: Лайфхаки на Казак FM.
1: Валентина Андреевна Иванова из поселка Плодородный поздравляет от души с праздником Покрова Пресвятой Богородицы всех сотрудников радиостанции Казак FM, всех родных, близких, любимых подружек: Татьяну Ивановну, Валентину Григорьевну, Валентину Петровну, Валентину Павловну, Валентину Степановну, Людмилу Петровну, всех одноклассниц и единственного друга Виталия Вячеславовича. Желаю, чтобы Пресвятая Богородица укрыла своим небесным покрывалом всех нуждающихся в ее защите, а всех людей, живущих на земле. Здоровья крепчайшего, мира, счастья, любви и взаимопонимания. Особой защиты ребятам за ленточку на СВО. Ангела-хранителя всем Валентина Андреевна пожелала. Вижу в перекличке: добрый вечер, казачок из Ставрополя. Хочу всех поздравить с праздником. Мира, добра. Хочется сегодня поздравить дочь Ирину. Ей сегодня 40. Пожелать здоровья, счастья и мирного неба над головой. Ирина, я бы вам еще красоты, радости и любви пожелала от души. Так, Анна пишет: добрый вечер, Казак FM. Это ваша постоянная радиослушательница Анна из Брянской области, поселок Комаричи. Хочется поздравить соседа, друга Алексея Жиренкова с покровом Пресвятой Богородицы. Дорогой друг, пусть этот день принесет покой в душу и светлые надежды в сердце. Желаю тебе крепкого здоровья, уютных вечеров и чтобы все плохое обходила стороной. Пусть покров Пресвятой укрывает тебя, как теплый платок, и дарует спокойствие даже в самые непростые дни. Желаю гармонии, добра и верных людей рядом. С праздником! А вот Сергей из Песчанокопского с нами, Ростовская область. Здравствуйте!
2: Здорово, бывали! Радио Казак FM, Виктория, сударыня, благодарствую!
1: Пожалуйста!
2: Сегодня я передаю привет и свои поздравления к замечательному христианскому празднику друзьям по радиоэфиру. Доброжелательной Татьяне Акимовне Вармавир, заботливым Александру и Валентине Шаповаловым,

0: Московскую, гарной девчине Ирине Первопрестольную и замечательной семье Кривопуск, Виталию и Людмиле, славный город Обинск. Уважаемые радиослушатели, сейчас такая прекрасная осенняя пора. Для себя я назвал его одним чудесным пушкинским словосочетанием «Болгинская осень». И знаете, все это можно буквально увидеть, услышать и почувствовать. И удивительную, неповторимую палитру красок матушки природы, и яркое ласковое солнце, и приятная освежающая прохлада. Сегодня утром я вышел на крыльцо своего дома, услышал красивый мелодичный перезвон церковных колоколов. Мое лицо буквально озарила улыбка. На душе стало тепло и радостно. Друзья, я поздравляю вас и всех православных христиан с праздником Покрова Пресвятой Богородицы. А всем жителям России я хочу пожелать мирного, чистого, синего неба над нашей любимой Родиной. Спасибо за внимание. До свидания.
1: Сереж, ну все рассказал. Как хорошо стало от перелива колоколов и об осени. И друзей поприветствовал. И вас поздравляем с праздником сразу после рекламного блока «Малиновый звон».

0: на Казак ФМ.
1: Ну и все по порядке, по порядочку. Краснодар на связи. Анна Педаева пишет: с праздником Покрова всех православных. Будьте Богом хранимы. А также сегодня день станицы Пашковская. Всех пашковских с праздником. А еще у нас есть причина для одного поздравления. Хочу сказать спасибо моей маме Лидии Леонидовне Трутневой за мою жизнь. 50 лет назад я появилась на свет благодаря моим замечательным родителям Лидии Леонидовне и Владимиру Владимировичу. Спасибо им за все. Мама, дай Бог тебе здравия и счастья. А я счастливая, что ты со мной рядом. Что мои дети живут рядом с бабушкой. А это очень ценно. Обнимаю тебя, твоя взрослая дочь Анна Владимировна Педаева. Анечка, вас с днем рождения. Родителям долгих лет, конечно же, в здравии. Счастья вашей семье. Сколько отличников у вас там. Всегда радуюсь. Лидия Леонидовна, что это вы нас покинули и так давно нам не звонили? Так, еще сообщение ваше читаю. Татьяна Ивановна Ломбарская со святым праздником Покрова Пресвятой Богородицы поздравляет всех радиослушателей, коллектив радиостанции, родных и друзей. Благодарим. Пусть этот светлый день принесет в ваши дома мир, тепло и душевное спокойствие. Пусть в каждой семье всегда будет ясное мирное небо, в душе царит добро. Свет ее Покров станет надежной защитой, убережет всех от недобрых людей и тяжких мыслей, подарит здоровье близким и спокойные вечера в кругу семьи. Желаю, чтобы ваша жизнь была наполнена любовью, дом согрет уютом, сердце спокойствием и верой. Удача сопровождает, пускай рядом будут отзывчивые люди, всем счастья и здоровья. Шлю личный привет Пискуновой Наталье Николаевне, Устюжаниной Валентине Григорьевне, Ивановой Валентине Андреевне, Топчей Вере, Нагорной Светлане, Яковенко Нине Афанасьевне, Саворским, Кривопуск, Барболиной Людмиле Петровне, Галине Матвеевне из Майкопа. Наташа из Краснодара, тебя, милая Виктория, поздравляю с праздником. Благодарю, Татьяна Ивановна, вас с Анатолием, всех ваших детей и внуков от души присоединяемся и поздравляем. Зонтик с семьей с нами, Пенза. Добрый вечер, Казак. Поздравляю всех с Покровом Пресвятой Богородицы. Радости в ваши дома и Божьей защиты. После Покрова уже может выпасть снег и покрыть землю нашей матушки Руси. Такова традиция природы. Но у нас в регионе потепление и осадков не намечается. Да, у нас тоже тепло, Саша. Очень тепло, даже жарко. Октябрь радует солнышком и прекрасной погодой. Сейчас у нас макароны с колбаской. Мы участвуем в перекличке. Да, в перекличке, между прочим, сегодня, Саша. Пенза, Ставрополье, Киров, Ростовская область, Брянская область, Москва и Ярославль. Уже 7 человек перекликнулись, отметили свои регионы. Замечательные города. А вот из Первомайского Новокубанского района дозвонилась Александра. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Виктория. Виктория, хотела бы вас поздравить с праздником Покровой.
1: Благодарю.
2: Вот. И хотела бы для мужа своего, Геннадия Углова, чтобы поставили чинить. Он же мне тракторист в полях, постоянно.
1: Ага.
2: Вот чуточную такую хорошую песню за него.
1: Хорошо. Такую, Александра, какую вы для своего любимого ненаглядного Геннадия и попросили. Валерий Милютин споет нам песню «Трактористы». Геннадий, вам привет, вашей семье счастья, крепкого здоровья и всего-всего самого хорошего.

0: Маяки на Казак FM.
1: Ну, напоминать, телефон я вам должна. Плюс 7-928-401-2020. Звоните, пишите в Макс. К вашим услугам еще и вареник @kazak.fm. Буду рада почитать ваши сообщения. Вот, например, Поликарп Папандопуло пишет: «Добрый вечер, не могу дозвониться. Очень хочется в этот знаменательный день, в день рождения нашего благодатного края». Так, подождите. Это 14 сентября. Нет, всех с праздником Покрова Пресвятой Богородицы, поздравляет Поликарп. Мы принимаем от души сегодня поздравления и вас поздравляем. Москва, Ириша на связи. Добрый вечер, варенички. Всех с Покровом Пресвятой Богородицы. А вот наши ярославцы, да? Всем огромный привет из Ярославля от Сергея с Екатериной. Потеряла вас, дорогие мои. И маленькой Даши. Давно мы вам не писали. Вот исправляемся и добавляемся в перекличку. Всех радиослушателей, всех сотрудников Казачка с покровом Пресвятой Богородицы. Крепкого здоровья. И пусть Пресвятая Богородица оберегает всех нас. Отличного, доброго вечера. Всегда говорю, пусть. Очень хочется, чтобы всегда была такая высшая защита, защита высших сил у каждого человека. Друзья, есть дозвонившаяся в программу. Это Светлана Витальевна из Краснодара. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Викочка. Я хочу всех жителей Краснодара поздравить с праздником Пресвятой Богородицы. Всем здоровья. У кого дети, за ленточкой, чтобы все было хорошо, прекрасно. И это было бы чудесно, если бы меня Алешенька, мой сыночек, услышал. Он за ленточкой находится. Здоровья ему и всего-всего самого наилучшего. И всем жителям Краснодара счастья, здоровья и любви.
1: А Светлана Витальевна, простите, терпения в первую очередь хочу пожелать. Сыночку Божьей защиты. И в этот день, когда вы на радио Казак FM сказали всем ребятам, каждой семье, у кого кто-то на СВО, терпения. Вот прям, знаете, от души хочу и вам, мамам, и женам, и всем близким. Терпения, молитв, мирного неба над головой. И пусть все любимые наши вернутся. Светлана Витальевна попросила, чтобы прозвучала песня «Ах, какая женщина». Но хочется, если кто-то загрустил из наших дам, чтобы о себе подумал, именно услышав группу «Фристайл». Доброго вечера желает вам радиостанция «Казак FM». И вы дозваниваетесь плюс 7-928-401-2020. Звоните и пишите в Макс.

0: лодка ярко солнечной весной. Нету силы, как охота, просто встретиться с тобой.
1: Позабыть тревог, невзгоды, окунуться в мир любви.
0: Это все мечты солдата, напиши мне, напиши. Это все мечты солдата.

0: прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
1: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!
2: Анатолий из Литвы, всем-всем слушателям и коллективу Казачка. Ой, спасибо, Анатолий. Добрейшего вечера и наилучшие пожелания. Всех-всех поздравляю с праздником. Желаю благополучия, здоровья и мирного неба. И вам. Так, добрый вечер, Виктория. Вас с праздником. Благодарю, Юрий Васильевич. Так, Юрий, я сейчас скажу. Это Александра пишет. Она хотела бы поздравить своего папочку с праздником. Он у меня тракторист, ему 82 года. Папа, милый папочка, я люблю тебя очень. Зовут его Казас Юрий Васильевич. Юрий Васильевич, машу вам ручку. Обязательно поставим хорошую песню для всех казаков. Здравствуйте, дорогой казачок. От всей души поздравляю с днем Покрова Пресвятой Богородицы. Всем здоровья, благополучия и мира. Всегда с вами Галина Александровна. Осовины, Крым. Вот мы сегодня, наверное, до 12 доберемся точно пунктов переклички. Вот Татьяна. Волгоград. Ау! Если я не пишу в перекличку, не дайте же нашему городу выпасть из списка Виктории. Выручайте иногда. Конечно же, Покров Пресвятой Богородицы. Желаю небесного заступничества нашей стране и особенно бойцам, кто в работе. Еще в Покров невесты у Богородицы, достойных женихов, у Богородицы невесты в Покров просят достойных женихов. Татьяна Бирюкова, у меня просят каждую неделю невесты женихов. У Богородицы обязательно тоже попросите. Там Царица Небесная и Виктория Никитюк поможет вас соединить. Людмила из Екатериновки, здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте, дорогая Виктория. Такой, как передача хорошая. Я хочу, что Екатериновка, я живу в селе Екатериновка, 9 октября Екатериновка отметила 230-летие. И вот я всех своих жителей хочу сказать, ах, село мое, село, всем на радость подарила царица имя. Имя царское Екатерина. И живет теперь село Екатериновка, земля кубанская, да казаки кубанские. Кубанцы здесь живут. Район Щербиновский, да Краснодарский край. Всего хорошего, доброго. Будем жить. И какую-нибудь нам песню,
2: да,
3: пожалуйста,
2: какая
3: подарите.
2: Вы молодец, Людмила. С каким задором, от какой души? Ну, можно я еще стихотворение от Ангелины присоединю к вашему поздравлению. И всем екатериновцам, конечно, от радио Казак-ФМ. Мы желаем, вот, чтобы вот ваши были вот такими задорными, с такими голосами, такими же творческими. А Ангелина пишет: «Кружат листья над дорожкой, лес прозрачен и багрян. Хорошо бродить с лукошком вдоль опушек и полян. Мы идем, и под ногами слышен шорох золотой. Пахнет влажными грибами, пахнет свежестью лесной. И за дымкою туманной вдалеке блестит река. Расстелила на полянах осень желтые шелка. Через хвою луч веселый в чащу ельника проник. Хорошо у влажных елок снять упругий боровик». На буграх красавцы клены алым вспыхнули огнем. Сколько рыжиков, опенок за день в роще наберем. По лесам гуляет осень, краше этой нет поры. И в лукошках мы уносим леса щедрые дары. Вспомнился садик, любимые воспитатели. Прекрасное стихотворение Ангелина, конечно же, передает тихой охоты настроение, но это тоже замечательно.

0: Лайфхаки на Казак FM.
1: Ну вот скажите, пела ведь вместе с Мия Бойко, потому что невозможно не петь. Хочется, чтобы все вот это пророчество песни исполнилось. Конечно же, 12 сегодня пунктов взяли. Вот Оренбургская область, Сорочинск, Ирина Владимировна, спасибо. Виктория, дорогая, с праздником вас, всех сердцу, любимых, дорогих радиослушателей, сотрудников любимой радиостанции Казак FM. Я так соскучилась. Что ж вы, где вы были, моя дорогая? Прошу поздравить от меня жителей алтайского села Быстрый Исток с престольным праздником, а также всю свою родню по всему земному шару с покровом Пресвятой Богородицы, с любимым праздником нашей бабули Матрёны Трофимовны. Всем ангела-хранителя. У нас сегодня плюс 23 после морозов. Ой, нас тоже писали, знаете ли, плюс 23, Ирина Владимировна. Мне кажется, намного жарче было. Хочу поздравить с днем рождения Пощенко Татьяну Павловну. Пусть жизнь дарит только приятные сюрпризы. В зеркале всегда отражается счастливая, любимая женщина. Пусть все задуманное сбудется. На работе все любят и уважают. Работает наша Татьяна Павловна в детском саду воспитателем, детский сад 32, станица Новоалексеевская, Курганинского района. От семьи Егорченко и Ростовских поздравления для вас, Татьяна Павловна. Ангелина поблагодарила за стихотворение прочитанное. Друзья, ну, по-моему, все с сообщениями. Если кого-то вдруг потеряла, сейчас же ставьте какой-то смайлик, зачитаю. А у нас Кущевская на связи. Сергей Яковлевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Викушка, здравствуйте, с большим праздником вас, родненькие мои.
1: Спасибо,
2: мы
1: дорогой.
2: Мы вас слышим, любим очень. Да. И сегодня, пожалуйста, таким большим праздником пусть передадут нашей родней Кущевочке, Кисляковочке красивую песню в честь такого большого праздника. Белую рубашку.
1: Да, душа нараспашку. Ну что, Кущевская, Сергея Яковлевича, узнали вашего? Всем от него поздравления. Друзья, слушаем шамана. Еще один звонок после этой песни успею принять. Звоните от души. Продолжаем покров отмечать здесь, праздновать, поздравлять друг друга на Казак FM.

0: Сказки на Казак ФМ.
1: Друзья, ну вот так пролетел наш с вами вечерний эфир. Еще хочется пожелать всем мирного, чистого, голубого, как вы говорите, солнечного неба над головой. Порядка, спокойствия, уюта, тепла, любви в ваших семьях. Это так важно. Верных друзей и всего самого хорошего. Знаете, чтобы сердце откликалось на доброту. А на самом деле осень – бесподобная пора. И пусть вот как осень будет яркой и красивой наша жизнь. Я так поняла, что все сообщения зачитаны. Хочу поблагодарить своих друзей, тех, кто участвовал в перекличке. Конечно, каждого, кто был в вечернем эфире вместе со мной. Крым, Пенза, Ставрополье, Киров, Ростовская область, Брянская область, Ярославль, Москва, Волгоград, Литва, Оренбург и Алтай. Вы знаете, как приятно. Ставлю всегда на 12. Вот, пожалуйста, все желания пусть каждого исполнится. Захотелось услышать хор звезд? Будьте здоровы. С вами была ваша Виктория Никитюк. Люблю, целую, крепко обнимаю. Знаю, что услышимся завтра на Казак ФМ. И с Алло Село начинайте.
0: Казак ФМ. Дороги радио настрой. И по пути Казак ФМ с тобой. Казак ФМ.

течет, по дну катает камушки, да напечет. Нам бабушка ладушек, будут они русскими и грустными, будут они с костяникой очень вкусные. А река течет, и новый поворот, а река течет, и вены кровь моя течет, и дед.

Зять недавно подарил мне солнцезащитные очки. А я ему: да, сынок, да на кой же они мне? А он отвечает: чтоб солнце защитить от вашего взгляда, мама.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Слушай, Катька, скажи, пожалуйста, вот у тебя муж, он часто пьет?
2: Нет, что ты.
1: Он пьет только по двум поводам. Либо если сегодня праздник, либо когда он в баню с мужиками идет.
2: А, понятно.
3: Тут муж заходит, говорит: так, какой сегодня праздник?
1: Жена говорит: да никакой.
3: Тогда я в баню.
0: Для соседа. Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: когда душа поет.
1: Всем привет, я Юта. Слушайте мои песни на радио «Казак

0: как же поют земляки. Эх, знай наших. Казак FM.
1: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: Когда душа поет.
1: Всем привет! С вами я, Зара. Слушайте мои песни на радио «Казак ФМ».

0: 104.9 FM в Ейске. Включай.
1: Здравы будем, казаки. Я Александр Щербаков. Слушайте мои песни.

Рок-ФМ. Когда душа

суматохи дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя без

осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

Казак ФМ. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.